эта жизнь не напрасна. Очень хочется знать, что и ты в меня веришь, родной. Очень хочется верить, что прожита жизнь не напрасна. Очень хочется знать, что и ты в меня веришь, родной.

шаги, и словно в бреду я имя твое повторяю и жду. Но вот моих мыслей порван круг, я чувствую то,

В ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти.

один, остался я один. Раньше пройти со мной под ручку было за честь. Раньше

скажу, только я и ты. Мы вдвоем бредем по пляжу, мы вдвоем бредем по пляжу, только я и ты.

Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.

0: смотри на меня.
1: Радио «Рокс».

Сладко живешь во мне, словно из глаз твоих мир весь соткан. Только приходишь ты лишь во сне, горько скучаешь луною в окнах. Сердце я в муках своих гублю, сны о тебе разгадать пытаюсь. Просто я просто тебя люблю, в звездах ищу я тебя.

0: Белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

край. Далеко-далеко, ближе к быстрой реке. В том краю годы птицы летят в бесконечную даль, оставляя вопросы без ответа, кто мы на земле. Там, за туманами вдаль облака, не

Вчера, допустим, дали в рыло, то это по велению планет. Луна в весах, а я в трусах, грущу, пью чай с лимоном. Мне гороскоп мой пить.

советовал мне в среду путешествовать с женой. Ну, если я куда поеду, так от дома до пивной. На работе будет счастье и влечение к труду. И будьте ласковы с начальством, что имеется в виду. Эти звезды оборзели, у меня астральный стресс. Приключения в постели, что бы это значило? Приключения в постели, приключения в постели. Ну, наверное.

какой-нибудь в Венере, ходи потом, лечи трихомонос. Я звездовод, я звездовед, я стал уже маньяком. Я сам составлю гороскоп и глазом не моргну. В окно я глянул, во дворе все знаки зодиака. Мои соседи ходят там, вот с них я и начну. Кто каким родился знаком, угадаю я и так. Он дед, всю жизнь на даче раком. Ну понятно, что он рак. Люська, та пока что дева, ну выйдет замуж, дайте срок. И пойдет она налево, муж кто будет? Козерог, вот бандитка.

0: Из сердца мироздания мне говорит в космической тиши: дитя мое, дитя, ты веришь в предсказания?
1: Дурак ты! Лучше песню напиши. Раз, два.

как жила? Спросить бы надо, да не хочется. Грим морщинками наложен на лицо. Паутинки в волосах, как дым по осени. И на левой разведет.

0: Белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Все, как говорится, баба ягодка. Опять мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё.

Да вот беда, я после сотки завожусь на 10 дней. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг.

тех, конечно, не нашел. Но я рожден в стране советов, я с советами пришел. Я как тот автоответчик был, но больше не в строю. Я теперь антисоветчик и советов не даю. А вопросишь в долг,

все, как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

На фото твое взгляд печальный застыл, исписанный лист я в прошлом забыл. Прощальный ответ я в глазах прочитал. Я писем давно никому не писал. Мне кажется, вас я где-то встречал, а может быть, просто

твои целовать готов. Нежность любви и не надо слов. Волосы гладить, смотреть в глаза. В

0: Радио Рокс.
1: Упал первый луч на площадь трех вокзалов. Разбудил

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Погода на радио.
4: В белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рокс существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
5: Доброе утро! Радио «Рокс».

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

Белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

времена. Древние знали всегда, как выбирать короля. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: За окном понедельник, начало рабочей недели, на календаре 11 мая. Друзья, ну, признавайтесь, сколько шампуров шашлыка съели за выходные?
2: Ну, мы надеемся, что ваши праздники прошли действительно в теплой, дружеской обстановке, отдохнули как следует, отпраздновали, но пора, как говорится, и честь знать. Вот оно, начало новой недели, понедельник, а в студии мы, ведущие утреннего шоу на подъеме, я, Наташа Ладыгина.
1: И я, Андрей Симонович.
2: Мы по традиции сегодня листаем календарь, друзья. И первый праздник, который я вижу, ну вот, пожалуйста, праздник желудка, день ешь все, что хочешь.
1: Опа!
2: Вы можете себе представить, вот были праздники, можно было. И сегодня тоже можно. Кстати, история этого праздника очень интересна. Автор праздника, американский актер Томас Рой, вот вместе со своей супругой Рут, он предложил вот такое торжество, на котором, друзья, можно отказаться вообще от любых диет и запретов на продукты. Ну, исключение, понятно, ограничения из-за аллергии или заболевания. В остальном, вот пришло время, возможно, сегодня попробовать все, что очень-очень хотелось, но по каким-то причинам вы себе в этом отказывали. Сегодня, друзья, праздник желудка.
1: Ну, знаешь, многие диетологи говорят о том, что худеет тот человек, не который отказал себе полностью во всем, а который 80%, на 80% придерживается правильной диеты и делает это на длинной дистанции. Поэтому, друзья, вот сегодня день, когда можно немножко разгрузиться и мозгом, и желудком. Также день осведомленности об эгоизме сегодня отмечается.
2: Ох, какой интересный день.
1: Причем это Всемирный день с 2018 года. Ведется история этого праздника. И основная цель этого дня – помочь тем, кто страдает от эгоизма. Научить их быть скромнее по отношению к окружающему миру. Конечно, эгоизм не всегда это плохо, но мы за то, чтобы человек совершал поступки во благо других людей, иногда порой жертвовал своими собственными интересами.
2: Вот так. А еще сегодня вот какой волшебный день. День ожидания Мэри Поппинс. Да-да. Этот день посвящен одной из самых любимых детских волшебниц, которая сумела привносить волшебство в обыденность, друзья. И вот в этот праздник наверняка вот то дело, которое вы делаете каждый день, и оно превратилось давно в рутину, вот сегодня можно как-то его чуточку изменить, привнести в него что-то такое, чего раньше не делали.
1: А ну, если чуда не хватает?
2: Книжку.
1: Да, если вам чуда не хватает, смотрите в небо и глазами ищите тот самый знаменитый зонтик. Идем дальше. Что в истории произошло в этот день? Ну вот, пожалуйста, Альберт Эйнштейн, всем известный, в 1916 году, именно сегодня, 11 мая, впервые представил научному сообществу свою известную теорию относительности.
2: Да, а еще в этот день, в 1927 году была основана Американская академия киноискусств, друзья.
1: Также в 1964 году постановлением Министерства культуры СССР была основана всесоюзная фирма грампластинок под названием «Мелодия».
2: Ой, как здорово! И спасибо, что это случилось. Ну и для любителей реалити-шоу 11 мая, но в 2004 году, как это ни странно, кажется, так далеко на ТНТ, началась трансляция самого длительного российского телешоу «Дом-2». Я знаю, что многие из вас, друзья, подглядывали за жизнью участников. Да что уж греха таить, сейчас интересно наблюдать за ними, что с ними происходит.
1: Закрыли это шоу, я тебя обрадую, Наташа. И мужчины многие обрадуются, потому что на время трансляции этого шоу они теряли своих жен, да, приклеенных к экранам. Ну и, конечно, любители шахмат сегодня ликуют. 97-й год. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл в матче компьютеру IBM Deep Blue. Вот такое событие случилось.
2: Я помню, у меня прям настроение испортилось. Я поняла, все, машины
1: обошли,
2: нас начинают
1: людей
2: побеждать. Друзья, но никто не сможет победить в нас дух вот этого хорошего настроения. У нас сегодня
1: оптимизма.
2: 4 часа с вами на то, чтобы наше утро зажечь по-настоящему. Ну что, напоминаем, в студии по-прежнему мы. Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Симонович.
2: Это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». Мы начинаем.
0: «На подъеме». Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утро сегодняшнее лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное, но под другим углом.
0: Гороскоп.
1: Овны, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.
2: Тельцы, а вам потребуется мудрое распределение денег и сил, ведь ресурсы не бесконечны. Обратите внимание, кстати, еще на здоровье и самочувствие.
1: Дорогие близнецы, неделя спланированного прорыва вперед начинается у вас. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Раки, знайте, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание, поэтому не раскрывайте карты, пока все не выяснится.
1: Дорогие львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало.
2: Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться безрезультатными.
1: Дорогие весы, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы, ура!
2: Скорпионы, время собирать камни, признавайте и исправляйте свои ошибки и сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
1: Стрельцы, все циклично в жизни, да, вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях.
2: Козероги, а вот у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник, конечно, рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы.
1: Водолеи, действуйте интуитивно. Помните, вода чаще всего просит обходить препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью.
2: И, наконец, рыбы. Время заботиться о себе и находить радости в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: на подъеме.
1: Наташ, смотри, какие интересные результаты исследования я нашел.
2: Ну-ка, делись.
1: В общем, ученые из Университета Британской Колумбии, что в Канаде, доказали, что переписки с чат-ботом иногда лишь усугубляют чувство одиночества у человека и покинутости.
2: Многие
1: люди участвовали в этом исследовании. 49% респондентов были мужчинами. И вообще количество исследуемых приближалось почти к 3000 человек.
2: Ого!
1: И в течение 12 месяцев наблюдали за ними. В общем, результаты такие. Одиночество может побуждать людей искать поддержку в чат-ботах, но со временем такое общение усиливает чувство одиночества. Замкнутый круг получается. Сводится к тому, что чат-бот — это не друг тебе, да, такой, с которым можно улучшить свое душевное состояние.
2: Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, которые вы не смогли обсудить со своими близкими людьми или с личным психологом, ну и пообщались, и даже, возможно, переобщались с искусственным интеллектом, тогда у нас есть четкая вакцина. Отбросьте все это, включите погромче радио Рокс. Во всяком случае, отсюда человеческое тепло исходит и нормальный человеческий посыл.
1: Ну, конечно, если вы нам позвоните, мы не скажем вам: ваш звонок нам очень важен.
2: Нет.
1: Мы скажем: дружище, проходи, присаживайся,
2: что
1: гостем
2: будешь. Что случилось, рассказывай, давай разбираться вместе.
1: В этом-то вся и разница.
2: Это точно. Друзья, в общем, поддерживаем друг друга этим утром по-особенному. Спасибо тебе, Андрей, за эту информацию. Берем на вооружение, общаемся с близкими людьми и громче делаем радиоприемники.
0: На подъеме.

0: в ответ.
1: Краткими новостями в студии Наталья Валудина. Доброе утро. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. В каждом районе страны местные власти определяют промежутки дней трезвости. Документы уже публикуют на национальном правовом портале. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая. Выпускные вечера запланированы на 12 июня. Мировые запасы нефти быстро сокращаются из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе. Инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что запасы близки к минимальному уровню с 2018 года. Гигантский пурпурно-красный рубин обнаружили в Мьянме. Он весит более 2 килограммов или 11 тысяч карат.
2: Погода.
1: В белорусской столице сегодня облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 выше нуля. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом. В Витебске 15-17. В Гомеле и Гродно от 18 до 20 выше нуля. В Могилеве около 17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Люди умеют разговаривать, но не всем так повезло. Для общения с себе подобными представители фауны находят порой поразительные способы. Сегодня интересные факты о языке животных.
2: Все про все.
3: Слонам помогают общаться друг с другом вибрации почвы. Вы вот представьте, топчась на месте и сотрясая землю ногами, слон способен послать через почву сообщение на расстояние аж 32 километра.
1: Ого.
3: Это гораздо дальше, чем расстояние, на которое распространяются в воздухе звуковой сигнал. Понятно?
1: Такой слоновий телеграф получается.
3: Это да? СМС даже можно вытаптывать. Ты понимаешь, как удобно?
1: Прекрасно. А еще интересно, что африканские слоны умеют к тому же отлично копировать звуки. Ученые, например, записали на пленку, как они мастерски имитируют грохот мчащихся по ближайшей автостраде грузовиков. Правда, зачем они это делают, до сих пор ученые и не выяснили.
3: Ну, надо же как-то поразвлечься. Друзья, ну а совсем скоро мы узнаем, с помощью чего общаются кенгуру и справедливо ли выражение «тихий, как мышь». Не переключайтесь, в следующем часе расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Этим утром по традиции рассказываем, что происходит на минских дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже горячо на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, так же, как и на улице Громова от Сергея Есенина до Слободской.
1: Также будьте внимательны на Ванеева от Долгобрудской улицы до Партизанского проспекта.
2: Придется сбросить скорость на Орловской от улицы Лили Карстояновой до Максима Богдановича и на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот, Андрей, сегодня ты знаешь, что не выспалась опять.
2: А что
1: спроси,
2: случилось?
1: Почему?
2: Что-то веселое,
1: вот
2: что-то есть, интересное.
1: Вот есть один звук. Утром он меня просто, вот просто высаживает, как говорят люди, на коня, понимаешь?
2: О чем речь идет?
1: Нет, речь идет не о будильнике. Речь идет о том, как мой кот сигнализирует, что он хочет кушать. Знаешь, что он делает?
2: Что?
1: Он становится и начинает вот так вот когтями скребти. Или дверь вот так вот когтками. Или становится рядом с тумбочкой. Или кроватку мою начинает своими когтями обдирать. Это значит, что, хозяйка, тебе пора встать. И не важно, что на часах 4 часа, понимаешь?
2: Это, вот. Это, знаешь, более раздражающий звук, чем даже мусоровоз с утра, да, под
1: я
2: окном.
1: Я с тобой полностью согласна. Причем, ты понимаешь, ладно, в 4 поел, так он же еще и в 5 пришел просить. У кота какой-то жор, я...
2: У меня вопрос, что в этот момент ты должна делать? Смотреть, как он ест? Вот для чего он так приходит? Компания нужна, да?
1: Ему нужна компания. Я сегодня его благодарила за то, что он не заставил меня играть с ним в резиночку, потому что надо бросить, еще побросать резинку, побегать с ним, поиграть в Заслонова, понимаешь, у нас тут ролевые игры по утрам.
2: Завидую я твоей жизни веселой.
1: Ну вот ты понимаешь, ну вот этот раздражающий звук, теперь если бы я... Вот если меня надо утром разбудить, мне надо на будильник поставить вот эти вот звуки.
2: Ну если за себя говорить, меня очень иногда раздражает, если кто-то нарезает картон ножницами. Меня аж передергивает от этого. Мне кажется, что я зубами его грызу. Почему-то такая ассоциация. А еще каждый автомобилист меня поймет, когда в ласточку сел, заводишь ее и что-то где-то
1: постукивает,
2: посвистывает. И ты начинаешь думать, а что это, где это, тоже раздражающая ситуация получается.
1: Ребята, вот правда говорят, что тишина – это золото, но иногда эту тишину нарушают такие звуки, что лучше бы музыка гремела на всю. Но это правда. Давайте сегодня поговорим о тех звуках, которые, ну, раздражают прям невозможно как.
2: И истории расскажем с этими звуками связанные, ну, в основном, интересные, смешные и веселые. Присылайте нам свои истории на Viber 699-1021 с кодом 33.
1: Совсем скоро появится наша страничка ВКонтакте, Радио Рокс М, можно писать туда. Ну и, конечно, телефон прямого эфира никто не отменял. Звоните, рассказывайте. 8017-363-1013. Какие звуки вас раздражают?
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 8 утра.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Утро на Радио Рокс продолжается. Друзья, ребята, девчата, присоединяйтесь к нашей тусовке. Точное время 8 часов и 7 минут. В студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Вот бывает же такое, вот льется музыка красивая, да, Андрей? А кто-то рядышком вот так вот ложечкой по стаканчику дзинь-дзинь-дзинь.
1: Какой-то вредный человек.
2: Или
1: да.
2: Кто-то чавкать начинает. И хочется прямо встать и убежать откуда-то и куда-нибудь.
1: Именно
2: непонятно.
1: О раздражающих звуках мы сегодня говорим. У каждого из нас какие-то определенные звуки сильнее раздражают, ну, в общем количестве. Если по окну ногтями провести, то мурашки по коже у каждого человека.
2: Зачем ты сейчас об этом сказал? Друзья, что сегодня заставило поморщиться вас? Скрип двери, чавканье или, может быть, тиканье часов? Давайте обсуждать. Кстати, вот уже первые ваши послания полетели на наш вайбер.
1: Виталий написал, пожаловался на минское метро. Вот не могу слышать визг тормозов в метро. А-а-а. Каждый день ездил на красной ветке, и вот там состав постоянно тормозил, меня аж пробирало до мурашек. И вот этот скрежет как будто в позвоночник проникает. Все, наушники пользовал, не помогало. В общем, стал ходить пешком эти три станции метро, но здоровее.

0: стал. Спасибо большое Минскому метро.
1: Ой, слушай, а я, наоборот, люблю звуки метро. Как
0: ну вот каждому свое, да. Видишь, кому-то не нравится.
1: Маргарита нам написала. Меня вот раздражают несколько звуков. Первое, это когда голуби прилетают ко мне на балкон и пытаются каким-то образом убрать небольшое ограждение. И все для того, чтобы построить там свое. А второй звук, это когда идет сильный дождь и стучит по железной части, которая находится возле моего окна. Не могу заснуть из-за этого. Ну, Маргарита, это понятно.
0: Голуби вообще такие ребята наглые. Не видела в интернете видео, что парень забыл закрыть балкон и уехал на несколько лет за границу, а когда вернулся, да, да, да. Там оккупировали полностью всю квартиру.
1: Но мы сейчас о звуках, а не о запахах.
0: Да, ну и вот Надежда пишет, а меня раздражает, как кошка точит когти о диван. Не сам вот процесс, а когда коготь застревает в ткани, а потом так тык и выскакивает с хлопком. Мой кот делает это обычно в 5 утра, а и при этом еще и в глаза мне наглый смотрит.
1: Слушай, ну это ладно, вот Жане повезло меньше. У меня такое последнее... Такое в последнее время. В общем, работаю в ночную смену. Вот когда утром приезжаю домой, сделаю все процедуры, ложусь спать, но один шум не дает мне спать. За стенкой соседи начинают мебель двигать. Такое вот впечатление, что они каждый день это делают. Вот живем на первом этаже... Очень сложно. Думаю, спрошу, что же они там делают? Ну,
0: набор колесиков для мебели.
1: Оказывается, это аист прилетает к ним.
0: Прилетает, да. Что-то смотрит, разворачивается, улетает. На следующий день опять прилетает. У них там подписка на аиста, скорее всего.
1: Да, спасибо, Жанна. Интересно.
0: Можем порадоваться за ваших соседей.
1: Только порадоваться, больше никак. Друзья, мы будем продолжать радоваться вашим посланиям на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
0: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще у нас есть телефон прямого эфира. Пользуйтесь. 8-017-363-10-13.
2: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Будь ты только или Наташка, или Ванька, все знаете, друзья, совсем скоро нужно готовиться к прекрасному событию. Будем играть, и победитель получит замечательный подарок – большой набор бытовой химии от Fast Buy.
2: Вот так, друзья, вот такой подарочек у нас сегодня, поэтому звоните 8017-363-1013. На прошлой неделе мы проиграли с Андреем.
1: Поиграли и проиграли.
2: Поиграли и проиграли, да, но на этой неделе хотим выиграть. В общем, будем очень-очень стараться. Но старайтесь и вы, дозванивайтесь, удачи вам. А мы отправляемся на дороги столицы посмотреть, какая ситуация складывается там.
3: Дорожная обстановка.
1: В Минске загруженность оценивается в 4 балла, местами есть затруднения.
2: Да, и об этих затруднениях прямо сейчас. На Долгиновском от Орловской до Пригородной 7 минут, 5 минут потеряете на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
1: На 6 минут задержитесь на МКАД на участке от Притыцкого до улицы Тимирязева.
2: На 8 минут на проспекте Независимости от Филимонова до Сурганова, столько же на Калиновского от Всех Святской до Логойского тракта, ну и 10 минут на Долгобродской от Ванеева до Ботанической.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Привет. Что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фаст».

0: орехи дети бью. Вот так вот.
1: Дайте мне того воробья.
0: Слушай, вот Виктор молодец. Он Виктор, меня единственное, что обнадеживает в вашей ситуации, что у вас имя

0: Известный йоркширский марафон, да, но на нем произошел казус. Организаторы неправильно расставили указатель на 30-м километре трассы, и все участники побежали в противоположную от финиша сторону, кроме одного 80-летнего Гарри Макдоннелла. Он, кстати, ветеран военно-морских сил, но это не важно, да? Из-за плохого зрения, из-за того, что он бежал глубоко последним, неправильный указатель не помешал ему, пенсионер просто его не разглядел и прибежал, как бежалось ему, к финишу первым и, самое главное, единственным, понимаешь?
1: Голубчик.
0: Если бы на тотализаторе кто-то доллар там или фунт стерлинг
1: кинул,
0: поставил,
1: да,
0: на все, него, там
1: все,
0: уже
1: можно было подняться. Виктор, верите, нет?
2: Насчет 80-летнего.
0: Ну, там ему 79 с хвостиком.
1: Ладно, хорошо. Так не набрасывай мужчине лет. Так, Виктор, я вам хочу рассказать про первую новость. Французский подросток, его арестовали за то, что он облизал, нет, не пробегающего марафонца, а просто трубочку из торгового автомата.
0: Трубкалис, а?
1: Да, парню 18 лет. Он учится во французской бизнес-школе. В общем, во время поездки в Сингапур он облизал трубочку из автомата с соком и положил ее обратно. И это была его роковая ошибка. Но он еще к тому же и видео снял. Ролик распространился в сети. Да, владельцы вот этой вендинговой компании сообщили в полицию, продезинфицировали аппарат и ввели упаковку для трубочек. Кстати, молодец, пацан. Вот раньше не было упаковок. А вот, ну, придется ему, конечно, ответить за хулиганство. Два года тюрьмы или штраф? Я, например,
0: дадут,
1: за штраф
0: думаешь,
1: все-таки.
0: Или не дадут?
1: Я бы даже скинула.
0: Может, условку какую-нибудь нормальную административную, но прецедент
1: есть. Но это же
0: есть.
1: Сингапур, там даже жвачку нельзя жевать, ты понимаешь?
0: Это точно.
1: У нас Саша, наш барский, как
0: детей
1: приехал из Сингапура, так совсем шелковый стал. Так, ну и про третью новость, Виктор. Смотрите, мужчина разбогател на 66 рублей, миллионов рублей, благодаря воробью. В общем, счастливчик. Ехал, обедал в машине. Вдруг к нему залетел воробей и сел прямо перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица эта...
0: Что-то
1: нет,
0: знает.
1: Она не феникс, что она ему как бы посулила удачу. И вот он купил лотерейные билеты.
0: А-а-а.
1: Первый билет не принес ему ничего. На втором мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец разбогатели, а уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл ежемесячные выплаты, ребята, в размере 10 тысяч долларов.
0: Слушай.
1: В течение 20 лет. Вы можете себе представить, какая молодец жена, что рассмотрела?
0: Думаю, что она развелась с ним и вышла за воробья в итоге, понимаешь?
1: За Джека? Вить, ну какая из трех новостей вам кажется неправдой? Вот теперь уже.
2: Кажется неправдой. Все какие-то неправдоподобные.
0: По шестому чувству работаете, что сердце подсказывает.
1: Так, смотрите, я пошла на Вайбер посмотреть, что происходит здесь. Чуть больше двоечек, чем всех остальных. Ну, третья новость прям ноздря в ноздрю про воробья. Но лидирует все-таки английский 80-летний пенсионер. Андрей, считай до трех. Виктор, слушайте свой внутренний голос. Поехали.
0: Один. Два, три.
1: Новость номер.
2: Про воробья. Что это? Неправда.
1: Про
0: воробья?
2: Да.
1: О-хо-хо.
0: Что тут можно сказать?
1: А про воробья-то правда?
0: Да, чистая правда. А вторую попытку, если бы мы вам дали, какую новость выбрали бы?
2: Ну, значит, я же говорил, первая.
1: А кто говорил, что первая мысль самая правильная, а? Вот я же вам подсказывала.
2: 80-летний.
1: Виктор, ну, конечно, так. 80-летний
2: правда,
1: человек.
2: Да.
1: Во, нет, это действительно фейк, это Андрей выдумал эту новость.
0: Да.
1: Он мне сегодня ночью ее прислал, хохотали.
0: Но, друзья мои, Наташ, я думаю, что...
1: Это не ты думаешь, это я думаю, потому что
0: мы вместе
1: у меня,
0: думаем.
1: Да, накануне был день рождения.
0: Раз.
1: Каким-то образом имя Виктор созвучно с Викторией,
0: опять-таки,
1: с победой.
0: Опять-таки, выходные были, да, после выходных трудно решение принимать.
1: Нет, вообще легко. Я Виктору отдаю этот подарок.
0: Вот видите.
1: Потому что имею...
0: Гусар. Наташа Гусар.
1: Право, пользуясь своим положением.
0: Усов,
1: Виктор, спасибо большое вам за игру. Нам с вами было классно. Оставайтесь на линии. Надеюсь, что мы вам настроение подняли этим утром.
3: На подъеме. Рокс. Рубрику «Верю-не верю» представлял бренд бытовой химии «Рокс».

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Авиакомпания «Белавия» возобновила полеты из Минска в Махачкалу. Первый рейс этого сезона уже вылетел в столицу Дагестана. В центральном районе появится велодорожка, по которой можно будет добраться из столицы к Минскому морю. Пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, начали покидать судно. Их эвакуируют на правительственных самолетах с Тенерифе.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Некоторые попугаи просто копируют то, что слышат, но некоторые из них намеренно учат слова и могут вести с людьми диалоги. Продолжаем рассказывать интересные факты о языке животных.
2: Все про все.
3: А знали ли вы, дорогие наши слушатели, что кенгуру общаются с помощью хвоста? Стоит одному из членов стада рыжих кенгуру заметить хищника, как он тут же принимается барабанить по земле тяжелым хвостом или задними ногами. Кроме того, рыжие кенгуры кенгуру умеют щелкать, а самки серых кенгуру подзывают своих детенышей особым звуком, похожим, знаете, на что?
1: На что?
3: На кудахтанье.
1: Кенгуру и кудахтанье.
3: Да вообще.
1: Вот у меня мир изменился сейчас прям. Так, а вот знали такое сравнение, которое звучит как «тихая, как мышка», вот так вот говорят.
3: А, высказывание такое? Да, расскажи, не знала.
1: Но интересно, что помимо писка мыши издают и множество других звуков. Самцы мышей распевают для своих невест настоящие серенады, поэтому они не такие тихие. Правда, мы эти серенады не слышим, потому что поют мыши в ультразвуковом диапазоне.
3: Ну да, поющая мышь для меня это что-то. Ну хорошо, а совсем скоро мы расскажем о лягушке с потрясающим звуковым репертуаром и как нестандартно отпугивают врагов некоторые змеи. Хотите знать? Оставайтесь на радио.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А вот и пробки подъехали. 5 баллов. В Минске движение плотное.
2: Такое впечатление, что ты ящичек игристого заказал, честно говоря.
1: А кто бы знал.
2: Да, друзья, так вот о пробках. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 5 минут. На Орловской от Лили Карстояновой до Богдановича 6. Те же 5 минут на Леонида Беды от улицы Некрасова до Сурганова. Ну и каких-то 9 минут проведете на МКАД от улицы Мазурова до Тимирязева.
1: Горд, что моя коллега настолько разбирается в пробках.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: На подъеме. «Рокс».
1: Вот хочется спросить у вас, ну что, шутить готовы? И вы отвечаете, всегда готовы.
5: Хохмачи!
1: А вы знали, друзья, что по статистике 95% людей начинают смеяться над своей же шуткой, прежде чем рассказали ее кому-то?
2: Ты знаешь, это мне так знакомо. Ну, же богатое воображение подводит.
1: На этот случай мы себя спасаем и приносим вам лишь половину шутки. Ваша задача эту шутку продолжить.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Сегодня звучит так. Лена сорвала голос, когда...
2: Ой, господи, когда кричала в туалете, занято.
1: Что же это за нервная Лена такая?
2: Нормальная Лена, слушай, ну вот.
1: Там, наверное, этот, крючка не было.
2: Я об этом подумала, но не стала говорить. Друзья, как вы довертите эту шутку? Если у вас получится удачно, присылайте на наш Viber 699-1021 с кодом 33, тогда ваша шутка прозвучит в эфире Радио Рокс.
1: Лена сорвала голос, когда...
4: На подъеме.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Радио «Рокс».

0: хохмачи.
1: Возвращаемся к юмору. Напомню, предложили продолжить эту шутку. Лена сорвала голос, когда...
2: Когда доказывала мужу, что умеет молчать. Вот так пошутила Валентина. Браво, Валя.
1: Женская логика действий. Аня считает, что Лена сорвала голос, когда доказывала всем, что ее успокоительные работают.
2: Тамара сорвала, пишет, Лена сорвала голос, когда хотела перекричать Лепса.
1: Это нереально. Вот это невозможно.
2: Ребят, милые, не звоните, пожалуйста, на Вайбер, вы срываете нам эфир. Спасибо.
1: Идем дальше. Петр считает, что Лена сорвала голос, когда пыталась нацепить обручальное кольцо. Залезай же ты.
2: Рома пошутил, Лена сорвала голос, когда закричала, не виноватые я, он сам пришел. Отсылочка к любимому фильму, кстати, давно о нем не вспоминаю.
1: Да, можно исправить это недоразумение в ближайшее время в рубрике про кино. Идем дальше. Лена сорвала голос, когда будила мужа на работу после очередного отдыха с шашлыками, так считает Жанна.
2: Ну, о злободневном. Оля с нами. Лена сорвала голос, когда объясняла ребенку дроби. Ай, больно, больно, больно мне больно.
1: Больно всем вокруг. Анна считала, что Лена сорвала голос, когда пыталась переспорить эхо.
2: Да, Галина пошутила. Лена сорвала голос, когда доказывала врачу, что у нее болит горло.
1: Ага, а Ира думает, что когда спорила с внутренним голосом. Ага. Там, и до ссоры недалеко.
2: Ну и вот Рита пошутила. Лена сорвала голос, когда объясняла своему ребенку в магазине, что орать нельзя.
1: Ну и вот еще одна шутка от Олега. Когда звала шахтеров на обед. Прям без усилий.
2: Она прямо туда пришла?
1: Туда, на несколько километров.
2: Слушай, еще где-то я читала одну шутку, но, возможно, вот эти звонки меня сбили. Лена сорвала голос, когда в ЗАГСе отвечала «да». А, или мы это прочитали?
1: Нет,
2: это не Таня прочитали. Таня пошутила. Лена сорвала голос, когда в ЗАГСе кричала «да».
1: Вот так вот.
2: Какую шутку выбираешь?
1: Про ЗАГС хорошо, про шахтеров мне понравилось тоже.
2: ЗАГС, шахтеры, Таня и кто? Рита,
1: и
2: да?
1: И про успокоительное тоже интересно
2: про
1: было.
2: Про успокоительное тоже замечательно. Аня, спасибо большое. Друзья, ну здорово шутили сегодня. Благодарим, улыбнулись. Утро наше разукрасили в яркие краски. Двигаемся дальше. Прямо по курсу у нас немного хорошей музыки, потом выпуск новостей, а вот в следующем часе продолжим обсуждать нашу тему.
1: Да, сегодня говорим о том, какие же звуки вас безумно раздражают. Рассказывайте свои истории на Вайбере 699-102.1 с кодом 33 на странице ВКонтакте и дозванивайтесь 8017-363-1013.
3: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте.
1: Авиакомпания «Белавия» возобновила полеты из Минска в Махачкалу. Пока рейсы будут выполняться по субботам раз в неделю. Со 2 июня добавится еженедельный вылет по вторникам. Из Минска самолет вылетает в 13:10, приземляется в Махачкале в 16:30. Обратно рейс отправляется в 17:30 и прибывает в столицу Беларуси в 21:00. Актуальные цены можно уточнить на сайте авиакомпании. В центральном районе появится велодорожка, по которой можно будет добраться из столицы к Минскому морю. Это позволит столичным жителям на велосипедах добираться в Минский район под путепроводом на МКАД и проехать к Минскому морю. Планируется, что работы по благоустройству будут завершены уже в мае. Протяженность всех велодорожек на территории района в настоящее время составляет более 34,5 километров. Они пользуются большим спросом у минчан в благоприятный период времени. За этот год предусмотрено построить еще 3,5 километра велодорожек. Пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, начали покидать судно. Их эвакуируют на правительственных самолетах с Тенерифе. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров, находившихся на борту, начиная с воскресенья. Хантавирус, напомню, обнаружили 2 мая, через 3 недели после гибели первого человека на борту. С тех пор умерли еще трое. Супружеская пара из Нидерландов. Чтобы...

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 9 часов и 6 минут. Если вы слышите звук из своего радиоприемника, это мы, Радио Рокс, поднимаем сегодня вам настроение, продолжаем улучшать это утро и, конечно же, говорим сегодня о том, какой звук вас раздражает.
2: Да, друзья, вот действительно, что нам мешает наслаждаться жизнью? Бывает же так, что, ну, крохотный звучок, например, ручка у кого-то щелкает или пакет шуршит, а по нервам бьет сильнее, чем вообще что-либо. В общем, мы сегодня буквально спрашиваем вас, какие звуки раздражают вас больше всего.
1: А ты знала, что звук это вообще серьезное оружие? Потому что есть такие записи, дошедшие до нас, что во времена Ивана Грозного была распространена такая следующая пытка. Да. Под колокол человека ставили и 2-3 часа его там содержали. Отчего и кровь из носа, и давление, и тому подобное. В Древнем Риме тоже похожая пытка была. В колодец человека помещали, и он в конечном итоге умирал от воздействия множественных духовых инструментов, которые создавали там какофонию необыкновенную. Поэтому звук это вам не шутки.
2: Это точно.
1: А честно говоря, я вот всегда восхищался преподавателями скрипки, потому что помню, как я учился играть на этом инструменте, и как начинающие скрипачи, это же кошмар. Первые 2-3 года надо просто терпеть преподавателю, потому что на фортепиано и других инструментах как-то быстрее процесс идет.
2: Андрей, ну и сейчас, если на четверть тона где-то что-нибудь так это неправильно звучит, у меня просто вот
1: Душа болит, а сердце плачет.
2: В солнечном сплетении прям какое-то скукоживание какое-то происходит.
1: В общем, всем преподавателям.

0: Давателям музыки большой-большой привет. Восхищаемся вашим терпением.
1: Да, Игорь написал нам на Вайбер. Ой, ребята, хуже всего на меня действует стук длинных ногтей по клавиатуре. Коллега рядом сидит. Она не просто печатает, она просто барабанит со скоростью 300 знаков в минуту. И этот звук пластикового цоканья впивается в мозг, и я ловлю себя на том, что считаю удары. Ты видишь, у меня аж зубы свело.
0: Тут или колпачки на ногти покупать, или клавиатуру прорезиненную, да, чтобы этого звука избежать.
1: Или все-таки привязать к стулу и обстричь ногти.
0: Ну, вариантов много, но не все они хороши. Ну, а вот еще есть Антон, который не любит звук пения в пустой ванной. Сосед снизу. Считайте, оперный фанат. Каждое утро в 6 утра орет, что попало. От арий разных до популярных мелодий. В общем, все, что он спел когда-либо, исключается из моего жизненного репертуара. Я потом слышать этих исполнителей в оригинале не могу.
1: Понимаю.
0: Надо умудриться так, да, еще?
1: Да. Смотри, Оля нам открывает занавес своей личной жизни. Мой муж прекрасный человек. Но его привычка, ребята, размешивать сахар в кружке. Он бьет ложечкой по стенке так ритмично и звонко. Слушай, я как будто вот жена вашего мужа, Оля, меня тоже скукоживает. Будто бы вот из преисподней издаются эти звуки. Высокий металлический дзынь каждое утро разрушает мою нервную систему еще до того, как я выпью свой прекрасный кофе.
0: Всем доброго утра. Ну, психологи всегда говорят, все проблемы нужно обсуждать. Я здесь другую ситуацию вижу.
1: Какую?
0: Муж ваш, вы же с ним не говорили, хотел стать в детстве музыкантом и играть на треугольнике.
1: Ага.
0: Но, видимо, эту мечту задавили. И вы у него не поинтересовались, чего же он в жизни хочет. Вот приходится на кухне вот так вот репетировать втайне от всех.
1: А может, он звонарем хотел работать?
0: Подарите ему колокольчик и треугольник, и проблема уйдет сама собой. Да?
1: И Оля просто уйдет сама.
0: А есть тут такие люди вообще, которые как-то вот от храпа раздражаются? Я понимаю, мало
1: таких. Я сейчас выйду из студии. Ну зачем ты так со мной? Ну это же просто кошмар какой-то. Ребят, продолжаем наш эфир. Присоединяйтесь. Какие звуки в этой жизни раздражают вас? Что вы не можете слушать? И что вас просто доводит до
0: белого коленя?
1: Вот, и примерно так. Пишите 699-1021 с кодом 33. Это наш Вайбер.
0: Используйте нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще лучше звоните, но не громко. 8-017-363-10-13.
2: Рокс на подъеме.

0: Яме.
1: Ну и совсем скоро по классике будем смотреть замечательное кино, потому что всегда веселее в компании посмотреть классный фильмец, ну и испытать самые необыкновенные эмоции.
2: Ну, ты знаешь, время такое было, вот такие праздники мы отмечали, День Великой Победы, и почему-то лично мне захотелось вспомнить фильм «17 мгновений весны». Надеюсь, друзья, вы будете не против. Более того, много
1: сказать
2: нюансов.
1: Есть о чем.
2: Да, там, сказать да. Есть о чем, и очень много интересных фактов. В общем, готовы с вами поделиться и готовы вместе с вами пройти ту самую викторину, которая уже ждет своего слушателя. 8-017-363-1013. Приходите в гости.
3: Дорожная обстановка.
1: А на столичных дорогах ситуация такая. Загруженность 3 балла, местами есть затруднения.
2: На проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до Ленина простоите 4 минутки. На МКАД от Логойского тракта до Всехсвятской 5 минут. Там же на МКАД от улицы Нестерова до Дачной 3 минутки.
1: На Красной улице 8 минут потеряете на участке от Якуба Колоса, проспекта Машеровой до Калинина. Ну и есть затруднения, правда, небольшие. На Кальварийской улице Притыцкого от проспекта Машерова до улицы Болеслава. Слава Берута.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: про кино.
1: Хотим признаться, друзья, да, мы зависимые люди. Каждое утро стоим и ждем, когда же вот кино дадут, когда его покажут. Номер 8017-363-1013. Вот так нестандартно мы попадаем в наш Рокс-кинотеатр.
2: Да, друзья, сегодня нас ждут целые 17 мгновений весны. Во время, кстати, каждого показа фильма по телевидению в СССР резко падал расход воды и электроэнергии.
1: И рождаемость, скорее
2: всего.
1: Вся
2: страна сидела у экранов. Даже КГБ отмечало снижение уличной преступности в эти часы. Да, друзья, сегодня вспоминаем этот замечательный фильм, но он, кстати, съемки его сопровождались такими казусами интересными. Ну, во-первых, я была удивлена, что действительно Татьяна Леознова утвердила Вячеслава Тихонова на главную роль вообще без кинопроб, но что для меня удивительно, что оказывается, роль Штирлица мог сыграть Арчи Гамиашвили, Остап Бендер, помнишь? Ну, представь себе, вот мне кажется, совсем другой фильм получился бы, но тем не менее... Вот
1: ну,
2: такой...
1: Тихонов попал точно, и да. Даже представить уже невозможно.
2: А вот тик Мюллера, вот это вот подергивание головой, помнишь?
1: Хорошая находка, да.
2: Это знаменитое нервное подергивание Леонид Броневой придумал сам лично, вследствие того, что просто его мундир был настолько тесным, что ему все время хотелось это поправить, и режиссер заметила и говорит, ой, для колорита давай оставим. И еще был интересный случай, когда во время съемок в Восточном Берлине Вячеслав Тихонов решил одеться, ну, дома, чтобы ему было комфортно, и дойти в форме эсэсовской до съемочной площадки. Ну, что ты думаешь, в 70-х годах появление его вот
1: идея
2: в таком виде...
1: не очень.
2: Его чуть не сдали в полицию. Ну и, конечно, гениальный, гениальный Леонид Ильич Брежнев, генсек, когда впервые посмотрел этот фильм, настолько расчувствовался, что распорядился найти настоящего Штирлица и наградить таки его звездой героя. Ему объяснили, что это, ну, вымышленный
1: собирательный образ.
2: Персонаж, но все равно вручил золотую звезду он актеру Вячеславу Тихонову. Вот так расчувствовался. Что ж, есть ли у нас гость? Доброе утро.
1: Доброе.
2: Алло.
1: Молчит.
2: Так, друзья, ну дозванивайтесь.
1: Может быть, Штирлиц нам дозвонился.
2: 017-363-1013. 10 вопросов, 5 вопросов уже готовы, 10 ответов есть. Сегодня вопросы такие не весьма избитые, потому что мы уже несколько раз, по-моему, к этому фильму
1: обращались,
2: да, уже разгадывали. Посмотрим, насколько хорошо вам известны те самые нюансы. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Мария.
2: Мария, очень приятно. Мария, поехали. Я за вас болею. Надеюсь, что вы справитесь с этой викториной. Итак, Мария, какое важное поручение Центр дал Штирлицу в самом начале фильма? Выяснить, кто из верхушки Рейха ведет переговоры с Западом, это номер один ответ, или привезти из Берлина 3 палки краковской колбасы и немецкий сервиз?
3: Ну, немецкий сервис тоже неплохо, но задание, конечно, было выяснить, кто из верхушки вел переговоры.
2: Браво, Мария! Так, второй вопрос. Что Штирлиц делал с пьяной дамой в лисьей шубе, которая приставала к нему в баре? Помните этот момент?
3: Да,
2: он отвез ее домой и оставил в коридоре, потому что она мешала ему думать, или предложил ей вместе угнать танк и поехать в Швейцарию за сыром?
1: Оригинальное предложение.
3: Ну, и швейцарский сыр тоже неплохо.
2: Вообще классно, мне нравится. Плюс
1: супер,
2: краковская.
1: Так скажу.
3: Первый вариант.
2: Хорошо, принимается. 2 балла в вашей копилочке. Идем дальше. Как Штирлиц объяснил Мюллеру наличие своих отпечатков пальцев на чемодане русской радистки? Он заявил, что помогал ей переносить чемодан во время бомбежки, либо признался, что просто любит трогать.

0: Он совершенно не умел ходить на лыжах, или ему выдали две левые лыжи и палку для селфи.
1: Вот что ему сейчас.
2: Он не умел ходить на лыжах.
0: Господи, простите. Да. Ну, в общем-то, да, ответили. Ну и последний. Мария, пятый вопрос.
2: Да.
0: Почему Штирлиц в итоге не уехал в СССР, а развернул машину в конце фильма обратно в Берлин? Он вспомнил, что не выключил газ и не запер дверь,
1: ну,
0: либо его работа была все еще не закончена.
2: Его работа была не закончена. Да. Он мог вернуться, в принципе, но...
0: Это правда. Чувство долга.
1: Стоп, игра! Знаете, ну, порадовала, Наташа. Ну, порадовала старика. Варианты хорошие.
0: Мария, ну, спасибо. Слушайте, ваш смех такой заразительный. Передавайте приветы, вы умница.
2: Передаю приветы всем, кто меня знает, про цеху 54 завода Вавилова.
0: О, здорово! Здорово! Какие веселые люди там работают!
2: И вам, дорогие ведущие, очень любим вашу передачу и ваше утреннее шоу. Продолжайте, пожалуйста, и радуйте нас хорошим настроением каждое утро.
1: Правильно, любите и любимыми будете.
0: Ой, как здорово! Мария, пообещайте, что придете к нам еще как-нибудь. Нам очень было с вами комфортно.
2: Я несколько раз уже звонила, не дозванивалась. Вот сегодня получилось, я очень рада.
1: Неделя будет хорошей.
0: Точно, сегодня ваш день. Спасибо большое, мы двигаемся дальше. Поехали.
3: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90% рынка. За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать штраф. Традиционно в мае об этом предупреждает Минприроды. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 мая прибудет в Китай с государственным визитом. Он продлится несколько дней и завершится 15 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске, а также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Дельфины французского аквапарка научились имитировать песни выступающих в том же аквапарке китов. Причем на китовьем дельфины разговаривают лишь во сне. Во время бодрствования они говорят на своем, на дельфиньем. Продолжаем рассказывать интересные факты о языке животных.
2: Все про все.
3: Потрясающим звуковым репертуаром, друзья, обладают самцы одного из видов китайских лягушек. Они способны воспроизводить рев обезьян, птичьи щебетания и даже издавать низкочастотные звуки, напоминающие пение китов. Рев североамериканской лягушки-быка, друзья, слышен за несколько километров. Можно
1: вот
3: испугаться.
1: Пожалуйста, не Василиса Премудрая, да? Как-то так получается. Ну, а змеи, чтобы отпугнуть врага, издают совершенно неприличные звуки.
3: Какие?
1: Зоологи, изучавшие 2 года змей, обитающих на юго-западе США, аризонского аспида и свиноносую змею, собственными ушами услышали оглушительный грохот, который издают эти присмыкающиеся. Дальнейшие исследования показали, что эти хлопки возникают в результате всего-то выброса кишечных газов. Вот такая химическая атака получается.
3: Я должна об этом подумать.
0: На подъеме.

0: Дорожная обстановка.
1: И прямо сейчас рассказываем, что на них происходит. Собственно говоря, информация хорошая. 2 балла, дороги почти свободные.
2: Да, друзья, мы вот тут стоим на Якубу-Колоса от Белинского до Сурганова. Оказывается, время проезда всего лишь 3 минутки, но придется сбросить скорость до 11 километров в час.
1: Да, 7 минут потеряете на Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до улицы Матусевича.
2: На Красный Якубу-Колоса от проспекта Машерова до Хмельницкого 6 минут.
1: Ну и есть небольшие затруднения на улице Шанговича от Максима Горецкого до Академии. Демика Федорова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.
0: Пароль.
2: Ну что, ну, король? Отгадаешь пароль?
1: Я, знаешь, у меня подмывает. Хочу какое-то слово сегодня отгадать и очень быстро.
2: Хорошо, давайте, друзья, послушаем слово пароль. Андрей уже закрыл уши. Внимание.
0: Пароль амулет.
2: Какое красивое слово.
1: Так, я вернулся. Какое слово?
2: Очень красивое.
1: Да,
2: мне
1: с этим
2: нравится.
1: Будут проблемы.
2: Мне вообще нравится, как оно благозвучно звучит. Мне кажется, очень красиво его петь и распевать. Кто-то постучался к нам
1: это
2: в дверь.
1: Это слово коленвал, нет?
2: Коленвал. Нет, не так хорошо поется. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Наталья.
2: Наташа, подскажите.
1: Что вы так скромненько.
3: Андрюша, оберег.
1: Оберег, ну это же талисман.
2: Ну, конечно же, нет, хотя
1: талисман.
2: Тоже был. Храни меня, мой талисман, красиво, да, тоже здорово. Спасибо, Наташа, вектор задан верный.
1: Да, что, думаем в этом направлении.
2: Со скольки вариантов отгадаешь?
1: Два.
2: Открой глаза, открой, не уходи в себя.
1: Ну, уже с 4 тогда, раз с открытыми.
2: Как с 4?
1: Ну, открытые глаза.
2: Хорошо, дайте еще одну подсказку, друзья.
1: Одну маленькую подсказку, ну, букву откройте хотя бы.
2: Ну, давай я тебе скажу, ладанка.
1: Ладанка, ну это же...
2: Ну, конечно.
1: Что?
2: Это оно.
1: Подожди. Это...
2: Слушай, меня так можно называть? Ладанка.
1: Можно.
2: Да. Ну, не нужно.
1: Ну, не помогает мне.
2: А что с бровями? Ну, почему домик?
1: Слово тотем пускай будет. Тотем. Оберег, тотем...
2: Ага,
1: ладанка.
2: Ну хорошо. Туда, это все туда. Друзья, может быть, кто-то еще даст одну подсказку. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Александр.
2: Александр.
1: Ну, спасайте, Саша.
2: Спасайте.
4: Мое слово «защита».
2: Защита.
1: Защита. Так, оберег тотем.
2: Ну?
1: Это какой-то, не знаю, кулон.
2: Кулон. Да. Это кулон, может быть, тоже. Почему же нет?
1: Зашатался я.
2: Зашатался ты, да. Друзья, кто еще даст слово, подсказку? Какую-нибудь хорошую?
1: Ну? Давай так. Эту штуку часто носят люди, да?
2: Многие, да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
5: А можно в рифму?
1: Да.
5: Омлет.
1: Тем паче проиграть, когда... Омлет.
2: Ребята, милые, если бы вы видели, какая растерянность на...
1: Слушайте.
2: Мой дорогой, я тебе сейчас помогу.
1: Омлет...
2: Омлет?
1: И букет почему-то...
2: Я буду долго жарить твой омлет.
1: Что происходит в понедельник с человеческими
2: когнитивными
1: функциями? А
2: я говорила, дай мне отгадать. Я же так люблю. Мог позволить, но нет.
1: Вот она мстительная какая.
2: Я вообще не мстю. Друзья мои, вы знаете что? Я, с вашего позволения, зайду такие на
1: наш Вайбер
2: и посмотрю подсказки.
1: Есть там люди.
2: От Дениса прилетело слово «тотем», но ты уже его сказал. Еще один Денис подсказал слово «шея». Ну, шея. давай, пускай будет...
1: кулон, шея, омлет.
2: Крестик.
1: Ну да, крестик.
2: Ну что это?
1: Берем крестик, берем кулон... Я сдаюсь, вот честно.
2: Нет, не, не позволю тебе, ты сможешь.
1: Нет,
2: доброе
1: такой функции
2: утро.
1: Не позволяет сдаваться.
3: Снова доброе утро,
1: доброе.
3: Это Наталья. Я хочу подсказать рифму. Кабриолет.
1: Кабриолет, омлет. И все это зарифмовать.
2: Прежде чем с Успенской сесть в кабриолет, я, друзья, одену.
1: На шею вешаю.
2: Что я одену?
1: Мулет!
2: Молодец!
1: Ну! Недоволен я собой. Надо в холодную прорубь голову засунуть для того, чтобы она побыстрее работала.
2: Чего тебе сейчас хочется больше всего?
1: Мне хочется сгореть со стыда. Все испанцы меня поддерживают.
2: Я полью тебя холодной водой.
0: Пароль. Реклама.
5: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Продолжаем говорить о самых раздражающих в жизни вас звуках. И, ну, конечно, в первый топ рейтинга исследователей ставят детский плач, потому что у женщин, говорят, конечно, на генетическом уровне заложена в головной мозг острая и быстрая ответная реакция на вот этот звук. Поэтому, если вас раздражает плач маленьких детей вокруг, не удивляйтесь, это нормальная генетическая и биологическая реакция организма.
2: А как тебе вот это Инна пишет нам? Доброе утро, страна. А как же меня раздражает, когда некоторые хозяйки в 22 или в 23 часа отбивают мясо на кухне? Инна, ну что, ну просто берете с собой что-нибудь горячительное и идете на отбивные.
1: А знаешь, если хозяйка еще перед этим с хозяином поссорилась, то мясо отдельно так акцентированно отбивается.
2: Да, это так.
1: Ну и вот Сергей пишет, а меня раздражает больше всего писк комара. Вот эти мелкие кровопийцы могут все что угодно пережить. Те москитные сетки иногда не помогают. Поставил, нашел решение, поставил электрическую ловушку. Так еще и новый звук добавился раздражающий этот, который...
2: Где в это время комары летают, не знаю.
1: Но вот это в целом.
2: Наталья написала. Вот меня раздражают, когда водители без причины сигналят. Светофор зеленый, не успел загореться, а тут уже сигналят. А мужа раздражает, когда иногда щелкает челюсть у меня. Наташа, а что она у вас щелкает-то?
1: Можно трек записать щелчками, да, и Ишка поможет в этом отношении.
2: Ну, кстати говоря, теперь сигналить нельзя, можно только в экстренных ситуациях, по-моему.
1: Это нарушение правил дорожного движения, соответственно. Ну, и Антон пишет, а я считаю, что скрип пенопласта, это вообще, пенопласт вообще какой-то демон придумал, иначе, ну, как так может человека пенопласт раздражать, когда его режут, когда его скрипят, и когда им еще водят по какой-нибудь гладкой поверхности. Полностью согласен с вами.
2: Да, друзья, так, а кто еще? Вот, Кристина написала, меня убивает гул моего старого холодильника. Он не просто шумит, вибрирует на какой-то низкой частоте, которая отдает мне прямо в солнечное сплетение. О, Кристина, вы чувствительный человек, такой же, как и я. Вечером, когда все затихает, этот гул становится вообще хозяином квартиры. Я уже купила себе беруши для сна. Кристина, вам надо просто взять кредит и новый холодильник принести прямо сегодня. Ну что ж такое, нельзя так жить.
1: Ну, надо успокаиваться. Знаете, я точно знаю, что никого не раздражает. Звон бокалов и стаканов с кофе, да.
2: Говори.
1: Сейчас сесть
2: продолжай
1: в офисе, налить чайку, медика добавить, да так немножечко чокнуться, все нервы становятся сразу на место.
2: Ох, этот Насимович умеет спеть правильную песню.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90% рынка. Отныне во время экстремальной погоды или, например, при проведении крупных международных мероприятий диспетчер обязуется, во-первых, ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а еще стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса. За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать штраф. Традиционно в мае об этом предупреждает Минприроды. Так, за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, это 1350 рублей. Индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, а штрафы для юрлица до 300 базовых. В придачу придется возместить ущерб, нанесенный природе. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 мая прибудет в Китай с государственным визитом. Он продлится несколько дней и завершится 15 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая поездка действующего президента США в Китай с 2017 года. Нынешний визит является частью серии международных встреч, которые направлены на урегулирование напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана. Новое правительство планирует ограничить количество сроков пребывания на этом посту. Также впервые за 12 лет на здание парламента вернулся флаг Евросоюза. Этот жест многие расценивают как сигнал о намерении наладить более конструктивные отношения с Брюсселем. В то же время Мадьяр готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву, сообщает СТВ.
1: Погода.
0: На этой неделе средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы, как и положено в мае. Только ближе к выходным снова начнет теплеть. Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромет.
2: Доброе утро, Радио Рокс.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07, друзья, вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме». Мы приветствуем всех, кто сейчас в пути. Наши приветы для вас, наши дорогие водители, ни гвоздя, ни жезла, добрых гаишников и зеленого света на дороге.
2: И вы делаете правильный выбор, когда выбираете нашу волну, волну Радио Рокс, потому что с нами всегда веселее, интереснее, и любое утро проходит так легко, незатейливо. Ну а сегодня говорим о звуках, которые вас раздражают.
1: Вот Таиса нам написала: я ехала в поезде как-то в плацкарте. Верхняя полка, свет выключили, пора отдыхать. И тут сосед справа включает музыку в наушниках. Но он-то в наушниках, но это ничего не значит. А напротив, на боковой полке, чье-то чадо в наушниках начинает смотреть фильм под хруст чипсов. Ребята, я готова была, ну честно, придушить и того, и другого.
2: Наушниками,
1: Таиса,
2: прям, да?
1: Вас можно понять. Ну, в таком случае, если уж так действительно это действует на нервную систему, ну, беруши наше все.
2: Ну, правильно? Знаешь, маркетологи гениальные люди придумали беспроводные наушники, чтобы никто вот так не мог придушить друг друга. Ну а вот есть еще от Татьяны сообщение: меня очень раздражает сопение носом. Я вот вспоминаю свою историю. Однажды я искривленную перегородку уравнял и в больнице лежал. Я думал, у меня проблемы, но был там один парень, который просто... Вот ты свистки из глины слышала, как вот свистят, когда в них дуют? Вот у него носом всегда такое было. Я думаю, не зря ты сюда пришел. Эту проблему нужно искоренять.
1: Да, Зинаида написала: меня раздражает, когда соседы, живущие где-то в метрах 500, включают свою колонку на полную мощность, у нас слышно только бум-бум, ну, то есть низкие частоты, да? Невозможно нормально не только отдыхать, но и работать на улице, аж подбрасывает. Слушайте, ну вы тоже им там что-нибудь поставьте навстречу, чтобы где-то эти звуковые волны пересеклись в серединке, да и никто не страдал бы.
2: А вот Николай пишет о своих воспоминаниях из музыкальной школы, где преподавательница по сольфеджио постоянно посасывала зубы. Знаешь, дело, ну вот такое, как будто что-то застряло у нее в зубах. Говорит, меня сольфеджио полностью удовлетворяло, но эти занятия выводили просто из себя и сводили с ума. Ну, а преподавательнице сказать ничего тогда не мог.
1: Ну да, сделали выводы, просто самому никогда так не делать.
2: Зубную нить дарить или как, что с этим делать?
1: Так, а меня раздражает, пишет нам Валентина, когда люди в общественном транспорте вообще громко разговаривают по телефону. Или смотрят какой-нибудь ТикТок на всю громкость. Ну, это, Валентина, сейчас все просто тоже скукожились, потому что действительно это очень неприятно.
2: Публичное одиночество для них якобы такое. Ну и Ольга пишет: когда ребенок рисует фломастером по стене, этот звук меня убивает. А еще в школе не могла терпеть, когда по доске водили мелом, а мел еще был какой-то такой твердости особой. Этот звук тоже вызывал у меня отвращение.
1: Да. А вот Александр написал: а лично меня раздражает звук вот этих двух слов: «дай денег».
2: Ой, прям почувствовал этот звон, тоже не по себе стало. Ну и Олег пишет: цоканье копыт или каблуков по плитке бесит с лет 10. В деревне у бабушки был конь, который пинал дверью, ногой дверь ночью. А сейчас живу в хрущевке. Надо мной ходит одна мадам на шпильках. Почему она на шпильках по дому ходит, это большой вопрос. Но звук как будто у меня по комнате где-то бегают.
1: Вот не знаю, это единственный звук, который мне нравится с детства. Девочки, наверное, все оценят вот это вот мое пристрастие, потому что меня, например, девочку маленькую завораживало, когда тетя красивая на каблуках с красной помадой цок-цок, цок-цок по асфальту. Ну, красота просто необыкновенная.
0: Рокс на подъеме.
3: Грустных снов, цок!

0: на подъеме.
1: Совсем скоро всех музыкантов и людей, любящих музыку, приглашаем в шлягер-шоу, ведь там можно похвастаться своими знаниями.
2: А еще лучше догадаться, какая песня звучит и как она, кто ее исполняет. Вот если эти два вопроса будут решены прямо на месте, тогда вручим вам подарок.
1: Но сражаться будете с искусственным интеллектом, с роботом, терминатором. В общем, если вы чувствуете, что вы Джон Коннор, вам к нам.
2: 8017-363-1013. Дозвонивайтесь. Минут через пять.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну а мы уже здесь, на дорогах столицы, и сервис Яндекс.Карты подсказывает нам, что ситуация на дорогах складывается благополучно. Всего лишь 2 балла.
1: Скорость потока 11 км в час на Долгиновском тракте от Орловской улицы до Новаторской. Ну пусть это вас не пугает, там затор всего лишь на 3 минуты.
2: Придется притормозить на Лобанка, Кунцевщине от Мазурова до Матусевича, так же, как и на Адоевского от проспекта Пушкина до улицы Тимошенко.
1: И буквально на 6 минут задержаться придется на Красной улице Кубокулоса от Верхоружия до Калинина.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
4: Крутите барабан! Для вас скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by. Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений.
2: Ждем в гостях нашего эксперта музыкального 8017-363-1013. Прямо сейчас послушаем отрывок из известнейшей песни и догадаемся, как песня называется и кто ее исполняет. Если удастся сделать и то, и другое, тогда... Как Андрей объявил, подарок вручим, подарок хороший.
1: Ну и, конечно, друзья, приходите смело, потому что песню сегодня мы сами не знаем. Сидим все в одной лодке и пытаемся помочь друг другу.
2: Это ты не подкупил нашего звукорежиссера. А
1: подкупалка закончилась, вот в чем дело.
2: А, да, у тебя с праздниками все ушло,
1: конечно,
2: да?
1: Ну, конечно.
2: Ну ничего, когда-нибудь вернется. 15 числа у нас аванс, осталось немного.
1: Ну вот, делим кусок хлеба на оставшиеся части и ждем нашего участника, с которым мы вместе сыграем.
2: Ну, кстати, группа поддержки, которая играет в Вайбере, может сыграть для того, чтобы проверить свои способности в этом деле. 699-1021 с кодом 33. Можно сюда высылать ваши верные ответы. С удовольствием посмотрим, кто из вас был первым сегодня.
1: Ну, а если звонок не поступит в течение 5 секунд, мы привлечем к ответственности наш Вайбер. И прямо в Вайбере вы сможете получить подарок и выиграть.
2: Ну, давай тогда что, сыграем на Вайбере?
1: Да, сегодня.
2: Давай, какой? 11-й верный ответ. Сегодня 11 мая.
1: Как угодно.
2: 11-й участник с верным ответом получит от нас подарок. Поехали, слушаем.

0: философский вопрос, как будто повесили в воздухе, что за исполнитель, как называется песня. Ну, кстати, есть у меня несколько вариантов, не буду их озвучивать. Другое дело вы, друзья, те, кто сейчас в Вайбере пишете нам правильные ответы. 11-й с правильным ответом станет сегодняшним нашим безусловным победителем, которого мы наградим.
1: Так, ну жду. Вот полетели верные ответы.
0: Есть уже, да.
1: И кстати, все верные ответы. Молодцы.
0: Ну вот видишь.
1: Молодцы, просто умни.
0: Меломан на меломане меломаном погоняет, можно и так сказать. Но кто же этот человек, чье имя мы назовем буквально через пару секунд? Кто был 11-м, узнаем прямо сейчас. Наташа, тебе все карты в руки.
1: Ой, ну что, я нашла ее. Вот она, пожалуйста.
0: Ее уже, да. Ее.
1: Подорожник трава. Нет, Галина, это не Валентина Легкоступова, а я досчитала до 11-го, но нет. Так, следующий кто у нас?
0: Все, последнюю
1: правильно.
0: Секунду все изменилось.
1: Это Ольга Шерендо, Алиса Мон, подорожник. Верно, это верный ответ.
0: Ну вот, свяжемся с Ольгой совсем скоро, обрадуем ее этой замечательной новостью и расскажем, как забрать подарок.
1: Да, друзья, ну а мы двигаемся дальше. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: На подъеме. Рокс. Рокс.

0: середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов. В Беларуси вырос спрос на оформление разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Большая часть обращений от частных автовладельцев, активно пользующихся как станциями техосмотра, так и электронными сервисами. Всего за месяц выдано более 185 тысяч разрешений. Беларусь усиливает работу по привлечению туристов из Китая. В Пекине прошла встреча посла Беларуси с ведущими китайскими туркомпаниями.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске, а также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Люди умеют разговаривать. Но не всем так повезло. Для общения с себе подобными представители фауны находят порой поразительные способы. Сегодня интересные факты о языке животных.
2: Все про все.
3: Слонам, например, помогают общаться друг с другом вибрации почвы. Топчась на месте и сотрясая землю ногами, слон способен послать через почву сообщение на расстоянии 32 километра. Друзья, это гораздо дальше, чем расстояние, на которое распространяется в воздухе звуковой сигнал.
1: Ну а еще интересный факт, что африканские слоны умеют к тому же отлично копировать звуки. Ученые записали на пленку, как они мастерски имитируют грохот мчащихся по ближайшей автостраде грузовиков. Правда, зачем они это делают, пока непонятно.
3: Кенгуру общаются с помощью хвоста. Стоит одному из членов стада рыжих кенгуру заметить хищника, как он тут же принимается барабанить по земле тяжелым хвостом или задними ногами. Кроме того, рыжий кенгуру умеет щелкать, а самки серых кенгуру подзывают своих детенышей особым звуком, похожим на кудахтанье.
1: Вот это вот я хотел бы услышать. Но а сравнение «тихая, как мышка» вовсе неверно. Помимо писка, мыши издают и множество других звуков. Самцы мышей, например, распевают для своих невест настоящие серенады. Правда, мы их не слышим, потому что поют они в ультразвуковом диапазоне.
3: А жаль, я бы послушала. А еще потрясающим звуковым репертуаром, друзья, обладают самцы одного из видов китайских лягушек. Они способны воспроизводить рев обезьян, птичье щебетание и даже издавать низкочастотные звуки, напоминающие пение китов. Рев североамериканской лягушки-быка слышен за несколько километров.
1: Вот так вот. Ну а еще интересный факт, друзья. Змеи, чтобы отпугнуть врага, издают совершенно неприличные порой звуки. Зоологи, изучавшие два вида змей, обитающих на юго-западе США, это аризонского аспида и свиноносую змею, собственными ушами услышали какой-то оглушительный грохот, который издают эти змеи. Дальнейшие исследования показали, что эти хлопки возникают в результате выброса кишечных газов.
3: Вот так вот. Видишь, животные умеют общаться и понимать друг друга. Нам, людям, видимо, иногда надо даже у них поучиться.
1: Но главное, чтобы учиться не у змей.
0: На подъеме.

0: Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что утро сегодняшнее лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше общаться и смотреть на привычное, но под другим углом.
0: Гороскоп.
1: Овны, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.
2: Тельцы, а вам потребуется мудрое распределение денег и сил, ведь ресурсы не бесконечны. Обратите внимание, кстати, еще на здоровье и самочувствие.
1: Дорогие близнецы, неделя спланированного прорыва вперед начинается у вас. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Раки, знайте, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание, поэтому не раскрывайте карты, пока все не выяснится.
1: Дорогие львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало.
2: Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться безрезультатными.
1: Дорогие весы, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы, ура!
2: Скорпионы, время собирать камни, признавайте и исправляйте свои ошибки и сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
1: Стрельцы, все циклично в жизни, да, вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях.
2: Козероги, а вот у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник, конечно, рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы.
1: Водолеи, действуйте интуитивно. Помните, вода чаще всего просит обходить препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью.
2: И, наконец, рыбы. Время заботиться о себе и находить радости в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Зон.
0: Радио Рокс.

0: я.
1: На подъеме. Рокс.
2: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня вот такие у нас душевные разговоры по поводу того, что же вот все-таки нас чуточку раздражает в этой жизни. Вот еще одна порция ваших посланий, с удовольствием озвучим.
3: Ну, конкретно о звуках сегодня говорим, раздражающих. И вот Кристина пишет, меня очень раздражает, когда мой парень грызет семечки, а я в этот момент пытаюсь уснуть. Это как будто мини-выстрелы по духам какие-то. Вот в прошлую субботу я уже притворяться стала, что у меня мигрень, все пачки попрятала по квартире. А он нашел старый пакет в куртке, где-то лежал, и опять плюет, щелкает и щелкает. Не знаю даже, что с этим делать.
2: Ну, пусть бережет зубы, когда все зубы сточатся.
3: Отколется вот тогда кусочек, да, вот тогда задумается.
2: Возможно. Лена нам пишет. Ребята, у меня просто, я ненавижу звук хруста яблок. Рассказывает историю, что недавно на совещании начальник вот просто так, видимо, на автомате взял яблоко, лежавшее на столе, и откусил, говорит, мне пришлось сделать вид, что мне плохо, и выйти. Вот представляете, вот такая особенность. Просто на физическом уровне, на психическом уровне не выношу этого звука.
3: Ну, и вот еще есть вариант от Бориса. В общем, пишет Борис, мы взяли себе кошку, решили, что будет гуманно ее не стерилизовать, и вот каждую весну, май, апрель, а потом еще и учащаются вот эти вот все ее запойные крики. Не только по ночам, но и днем. Ну, и мало того, еще ходит за мной по пятам, и почему-то все время от меня чего-то хочет. Не знаю, нужно было стерилизовать, считает Борис.
2: Да, понятная история. Юлия написала, ребята, а мы вот недавно ходили в кинотеатр, фильм смотрели. Я сейчас точно понимаю, что меня раздражает громкий шепот. Знаете, вот люди пытаются говорить тихо, но у них это вот получается очень плохо. И я вот сейчас точно поняла, что вот этот звук я вообще больше не могу
3: переносить.
2: Вот
3: я полностью
2: никогда
3: согласен, потому что какая-то тенденция, особенно в русском кино, пошла в последнее время, что тут говорите, как будто вроде и сказала непонятно ничего, понимаешь?
2: Ну, вот так
3: и вот они думают, что они таким образом становятся естественными. Вот в противовес советские фильмы, где каждое слово было даже на самом-самом четком пианиссимо ясно.
2: Ну что, друзья, на этой ноточке мы заканчиваем наш эфир. Сегодня он был посвящен бесячим звукам. Поняли одно мы вместе с вами. Идеальный мир — это где пакеты не шуршат, ложечки, да, не стучат о стенку стакана, где не шуршат...
3: По стеклу не царапают ногтями, но было бы ли нам так весело, если бы везде была тишина и спокойствие? Нет. Это все-таки какие-то краски в нашей жизни, поэтому, друзья, нервную систему нужно тренировать и относиться как-то ко всему снисходительнее.
2: Ну, поэтому желаем вам поменьше раздражителей, побольше приятных новостей. И если вдруг кто-то начнет щелкать ручкой над ухом, просто сделайте радио Рокс погромче. Мы точно звучим правильно. Друзья, последние 4 часа с вами были мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
3: И я Андрей Асимович.
2: Всем счастливо.
3: Пока.
1: На подъеме. Рокс. Наши песни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов, таких как блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах и пересмотреть количество приемов пищи. Оптимизация полностью оправдана. Дети в перерывах между занятиями не переедают и не выбрасывают большое количество порций. В Беларуси вырос спрос на оформление разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Большая часть обращений от частных автовладельцев, активно пользующихся как станциями техосмотра, так и электронными сервисами. Всего за месяц выдано более 185 тысяч разрешений. Отдельно отмечают рост онлайн-оформления через портал Е-Послуга. Все больше водителей получают разрешения дистанционно, особенно владельцы новых машин, которым не требуется диагностика. Однако заметная часть автомобилей по-прежнему приезжает с нарушениями. Чаще всего это тормозная система, световые приборы и неисправности двигателя. Проверка электромобилей также выявляет отдельные дефекты от света до элементов ходовой части. В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом. Возможно, он контактировал с пассажиром круизного лайнера, где присутствует вирус Андес. Это пациент номер 2, скончавшийся после высадки с судна. У человека, наблюдающегося в Польше под санитарно-эпидемиологическим наблюдением, симптомы отсутствуют, а карантин продлится 7 дней. Беларусь усиливает работу по привлечению туристов из Китая. В Пекине прошла встреча посла Беларуси с ведущими китайскими туркомпаниями. Партнеры рассматривают Беларусь как страну с уникальной природой, историческими объектами и безопасной инфраструктурой. На встрече обсуждали, как сделать путешествие для китайского туриста максимально простым, от оформления поездки до маршрутов внутри страны. Ставка на повышение качества сервиса, расширение маршрутов и продвижение Беларуси как комфортного и безопасного направления для путешествий.
1: Погода.
0: На этой неделе средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы, как и положено в мае. Только ближе к выходным снова начнет теплеть. Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске, а также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, всем большой привет! С вами Юлия Кадушкевич. Если вдруг до этого момента кто-то скучал, то прямо сейчас с этого момента краски жизни станут ярче. А почему? А потому что я взмахну рукой и скажу волшебные слова. Ахалай, махалай, грусть, тоска, улетай. И все изменится в лучшую сторону. Видите, выглянуло солнышко, вы улыбнулись, и теперь хороший денек можно считать открытым. И, кстати, Марк Твен утверждал, не нужно гоняться за счастьем, нужно просто лечь на его пути. И тогда оно обязательно наступит прямо на вас. Ну что, все легли? Встречаем счастье!
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон,
2: Озон, Озон. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
3: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии Fast.

0: Хороший денек продолжается. Друзья, сейчас я расскажу, чем этот день отметился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: 11 мая во многих странах мира отмечается один из самых душевных и светлых праздников – Международный день матери. В этот день миллионы женщин принимают поздравления и слова благодарности за свою безусловную любовь, за заботу и бессонные ночи. А кроме этого, сегодняшний день отлично подходит для того, чтобы отпраздновать День любви к природе. А также сегодня отмечают праздник желудка. День называется «Ешь все, что хочешь». Да, для фигуры опасный денек, я вам скажу. Ну и для кошелька тоже. А также день глаженных шнурков. Вот интересно, друзья, вообще их кто-нибудь гладит? Родились Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхгаузен, прославленный немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, чье имя, собственно, уже стало нарицательным. И сейчас врунишек называют внук барона Мюнхгаузена. Этель Лилиан Войнич, писательница, автор романа «Овод». А также в этот день родился Сальвадор Дали, испанский живописец, сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель, среди самых известных картин которого «Постоянство памяти», «Метаморфозы нарцисса», «Мягкая конструкция, сваренной фасолью», «Сон» и другие. Жанна Прохоренко, актриса театра и кино, народная артистка России. Все помнят и любят ее за фильмы «Баллада о солдате», «А если это любовь» и «Женитьба Бальзаминова», ну и, конечно, многие-многие другие. Итак, что же у нас по народному календарю, друзья? А по народному календарю сегодня Максимов день – береза сок. А то есть в этот день собирали и заготавливали впрок березовый сок. Если одуванчики только начинают цвести, то грядет засушливое лето. Если же 11 мая дует южный ветер, то в летние месяцы будет много гроз. Хорошего продолжения рабочего дня, дорогие друзья, и только отличного настроения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла.

0: Хороший денек продолжается, и сейчас я расскажу лайфхаки на все случаи жизни, о которых многие знают, но часто забывают.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Например, вы уверенно идете по квартире, заходите в комнату и забыли зачем. Хороший совет. Вернитесь туда, откуда пришли. Мозг завязывает мысль на обстановку, и как только вы окажетесь на пороге предыдущей комнаты, память щелкнет. Ах да, точно, за ключами, например. Итак, идем дальше. Если нужно быстро успокоиться, всего за какую-то минуту, друзья, попробуйте подышать по квадрату. Вдох на 4 счета, задержка на 4. Выдох на 4, задержка на 4, вдох на 4 и так далее. 3-4 квадрата, если можно так сказать. И пульс выравнивается, паника отступает, и вы приходите в себя. Еще хороший совет. Если никак не можете уснуть, это пресловутая проблематика. Значит так, прокрутите в голове какой-нибудь очень скучный процесс. Например, вы красите забор, или считаете овец, не просто так, а представляя каждую в деталях. Например, у первой колечко на роге, у второй носок на левом копытце. Я, например, начинаю мысленно вязать. Раз петелька, два накид, три протягиваю. Раз петелька, два накид, три протягиваю. Скука, дорогие друзья, лучший друг сна. Но если опоздали и собираетесь в бешеном ритме, все валится из рук, наденьте одну вещь, которую вы любите. Любимый свитер, яркие носки, кольцо, которое дарит уверенность. И эта одна родная простая деталь всегда побеждает 10 раздражающих мелочей. Дорогие друзья, надеюсь, полезные мелочи будут для вас действительно полезными и что-то пригодится. Забирайте себе в копилочку и идите в свой счастливый день.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни –

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Этот час как хороший друг. Зашел, улыбнулся, поднял всем настроение и назначил встречу в следующем. Я переворачиваю прожитую страницу, а за ней новая, в которой еще больше удивительных фактов и поводов улыбнуться, друзья. Так что меняем интонацию, добавляем ритм и начинаем новый час программы совсем скоро. Все, что вам нужно, оставаться здесь и наслаждаться процессом. Как сказал Альберт Эйнштейн, время относительно. Оно растягивается, когда ждешь, и мчится, когда веселишься. Так что предлагаю, давайте пришпорим время и понесемся дальше во весь опор. Но вы же не забыли, друзья, что 2026 год – это год красной огненной лошади, поэтому все стремительно меняется и летит все быстрее и быстрее.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В этом году учеников 10 классов будут отправлять на учебно-полевые сборы на 10 дней вместо 5, причем изменится формат мероприятия. Для парней сборы будут круглосуточными и приближенными к условиям воинской части. Сборы входят в курс допризывная медицинская подготовка, по которому выставляют итоговую оценку за 10 класс, после чего переводят учеников в 11. При этом освободить от них могут только по медицинским показаниям. Площадки для сборов готовят на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и воинских частей. Пребывание в лагерях или на базах отдыха обойдется в 20-30 рублей на человека в сутки. Оплачивать будут местные власти. Во Фрунзенском районе столицы торжественно открыли финальную 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса. Строительство одного из самых масштабных парков Минска началось в 2011 году. И теперь многолетняя работа завершена, сообщает СТВ. Парк занимает 3-е место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка. Европейские автопроизводители терпят убытки с момента повышения Трампом импортных пошлин на автомобили ЕС. Они потеряли более 8 миллиардов евро. Западные СМИ напоминают, что Вашингтон повысил тарифы на европейские автомобили с 2,5% до 27,5% в апреле 2025 года. После заключения торгового соглашения между США и ЕС ставка была снижена до 15%. Тем не менее, введение пошлин ударило по отрасли, и теперь она готовится к возможному новому витку эскалации торговой войны. Аналитики считают, что если Трамп все же повысит пошлины на европейские автомобили до 25%, немецкие автогиганты в этом году могут потерять на 2,5 миллиарда евро больше. Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом, сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист. Женщина была на борту круизного судна MV Hondius. Ее состояние ухудшилось за минувшую ночь после возвращения во Францию на самолете.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, хороший денек продолжается, это замечательно. Понедельник идет своим чередом. И я хочу напомнить, что сегодня чудесный, негромкий, но очень трогательный праздник. День любви к природе. Да-да, друзья, есть и такой. День, когда можно без повода сказать спасибо. Например, дереву за тень, облаку за красоту, ну а птицам за великолепные весенние трели. Любить природу – это просто. Например, можно выглянуть в окно и заметить, как солнце ложится на листья. Подставить лицо ветру. Маленький момент и большая любовь. Друзья, я хочу признаться, что часто много путешествую по разным странам, и когда еду обратно домой по родной Беларуси, говорю себе: нет, все-таки наша природа самая красивая на свете. Никакие горы, пески, пальмы и моря не сравнятся с нашими бескрайними золотыми полями, стройными березами, голубыми озерами. Ух, напишите, друзья, пожалуйста, у вас такие же чувства. Я с радостью почитаю. С праздником любви к природе и погнали, как говорится современным языком, дальше за хорошим деньком.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Радио «Рокс».

0: Хороший денек идет своим чередом. Друзья, приготовьтесь, я буду вас удивлять.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что даже просто запах кофе снижает стресс? Да, эксперименты показали, что у людей, которые просто вдыхали аромат свежемолотых зерен, в крови снижался уровень гормонов стресса. Так что если выпить чашку кофе нет возможности или просто нельзя по самочувствию, его можно всем без исключения просто понюхать. Открыть крышку и втянуть в себя глубоко, неторопливо этот божественный аромат и зависнуть в блаженстве. Идем дальше. Про счастье и возраст. Ученые выяснили, что самый низкий уровень счастья у людей приходится на возраст около 47-50 лет. А потом парадокс. Он снова ползет вверх. Представьте прямую линию, потом она мягко провисает вниз и в нижней точке 48-49 лет плавно устремляется вверх. Так что чем старше, тем спокойнее и увереннее. И если вам сейчас за 46, потерпите, через несколько лет станет радостнее и беззаботнее. И так далее. Про котов и вибрацию. Коты урчат не только от удовольствия, но и когда им больно или страшно. Частота урчания от 20-150 Гц совпадает с частотами, которые помогают заживлять кости и успокаивать нервы. То есть коты лечат сами себя, ну и заодно вас, конечно, когда ложатся рядом. Домашние доктора, по-другому не скажешь. Про память и запахи. А вы знали, что запахи вызывают воспоминания ярче, чем картинки или звуки? А все потому, что обонятельный нерв напрямую связан с центром эмоций и памяти в мозге, представляете? Вот, например, почувствовали запах пирожков, и снова вы у бабушки на кухне. Я, например, по вечерам иногда люблю открывать книжку своего детства, это сказки Ханса Кристиана Андерсена, и когда вижу ее потрепанные страницы, читаю знакомые строки, ну или разглядываю картинки, отчетливо ощущаю во рту вкус спелой вишни, которую я ела тогда, давно, когда ее читала. Машина времени, друзья, по-другому не скажешь, правда?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

где бродят сонные трамваи. Однажды вдруг пересеклись наши пути, когда нам ангелы

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Все помнят детскую поговорку: смех без причины – признак дурачины, правда? Сейчас расскажу, что все это неправда.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Французский врач-невролог Андрей Рубинштейн доказал, что смех без причины – это не глупость, а первая – тренировка диафрагмы, второе – лицевых мышц, и третье – плюс выработка эндорфинов, гормонов счастья. Древние китайские монахи, кстати, практиковали ритуальный смех по утрам, даже если было совсем не смешно. А у нас в Академии искусств на занятиях по актерскому мастерству было задание. Нужно было всей группой начинать смеяться, начиная с простого «ха-ха-ха», постепенно наращивая темп и громкость. И самое главное, смех должен был быть не вымученным, а веселым и заразительным. Постепенно мы научились хохотать до слез, да так, что другие студенты собирались под двери аудитории и заглядывали к нам с немым вопросом, что там случилось. И, кстати, наука доказала, что смех продлевает жизнь. При хохоте работают 80 мышц, кровоснабжение становится лучше, а напряжение снижается. И смех предотвращает выработку кортизола, гормона стресса. Вот так-то, дорогие друзья. А, кстати, именно кортизол подавляет иммунитет. Еще Виктор Гюго однажды сказал, что смех – это солнце, поскольку он прогоняет зиму с лица. Красиво, правда? Поэтому я всем хочу пожелать как можно чаще смеяться. Поехали!
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, музыкальный час на Рокси подходит к своему завершению. Пусть хорошее настроение останется с вами не только до следующего часа, а на весь хороший денек, до самого вечера. Мы расстаемся всего на один час, и я с радостью передам микрофон в надежные руки народно-поздравительной программе «Был бы повод». Наступает время для ваших искренних пожеланий и теплых чувств. Если вы хотите поздравить любимого человека, пишите нам на Viber код 33 699 102 и 1, а мы озвучим их в прямом эфире и порадуемся вместе с вами.

0: Wishlist.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Празднику Победы!
3: Победный залп по ценам!
2: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
4: В Беларуси час дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. В каждом районе страны местные власти определяют временные промежутки дней трезвости. Документы уже публикуют на национальном правовом портале. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая, а выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение в такие дни в заведениях общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативники задержали двух курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято свыше 40 тысяч рублей. МВД напоминает, главное правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговоры и сообщить об этом в милицию по номеру 102. Запреты на посещение лесов введены в двух областях Беларуси. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области. Там действуют как ограничения, так и запреты на посещение лесных массивов. На Минщине красным закрашен всего один район – это Мятельский. Зависимость от искусственного интеллекта впервые официально диагностировали в Италии. Пациенткой стала 20-летняя девушка, которая на протяжении долгого времени активно общалась с чат-ботом. Нейросеть постепенно начала подстраиваться под ее эмоциональные потребности и стала для нее своеобразным источником поддержки. Со временем девушка практически прекратила живое общение с окружающими. В результате ее случай был поставлен на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств.
1: Погода.
0: На этой неделе средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы, как и положено в мае. Только ближе к выходным снова начнет теплеть. Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске, а также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромет.
2: Добрый день, Радио Рокс.
3: Рыжий и бесстыжий с длинною косой.
2: Наши песни.

0: понимать.
1: Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
1: Наташа Ладыгина.
3: Дорогие наши слушатели, на часах 13:07. Приветствую вас уже в народно-поздравительной программе «Был бы повод». И у нас с вами путешествие длиной почти в целый час, где мы будем поздравлять, передавать привет и признаваться в любви или просто так, без повода, говорить какие-то очень трогательные и важные слова, которые в повседневной жизни порой где-то теряются. Вот сегодня, именно в это мгновение, наша народно-поздравительная программа распахивает свои гостеприимные двери для всех желающих передать привет и поздравить. Друзья, напомню, наш Viber 699-1021 с кодом 33. Здесь я жду ваши послания. В прозе обращаю ваше внимание. Никаких стихов. Категорически. Ну и самое главное, не забывайте, пожалуйста, писать имя и фамилию виновника торжества и по возможности выделять в сложных фамилиях ударные буквы. Ну и телефон прямого эфира, возможно, тоже кто-то сейчас захочет записать. 8-017-363-10-13. Дозванивайтесь, и тогда у вас будет возможность лично на всю страну поздравить своего любимого человека. Ну, а я, пожалуй, начну, потому что писем сегодня опять налетело столько, что, эх, как я говорю всегда, эх, успеть бы. Елена пишет. Дорогие роксовцы, привет! Сегодня у моей доченьки Карины Каморник день рождения. Ей исполняется 33 года. А этот возраст ассоциируется с возрастом Христа. Каринушка, доченька, в этот день мы все хотим тебя поздравить. Пускай в 33 судьба подарит тебе крепчайшее здоровье, новую волну восторга, счастья, радости и удачи, семейного тебе благополучия, успехов в делах и вечной любви в сердце. Ах, как здорово пишете! Будь в 33 невероятно красиво, безупречно талантливо, по-прежнему немного строптиво и просто несравненно. К моим поздравлениям присоединяются твои детки, пишет. Я так понимаю, мамочка пишет. Твои детки Арсюша и Максим, любимый муж Станислав, а также Аннушка с Сергеем. Если можно, поставьте, пожалуйста, хорошую песню для моей доченьки. Карина, с праздником! Ну, вы знаете что, с большим удовольствием я передаю привет, Карин, и вашим родителям, подарившим вам жизнь, счастье, здоровье и радость. Ну и как следует сегодня отметить свой невероятный праздник. Ах, тоже майский телец мысленно обняла. А вот еще одна именинница. Все дело в том, что вчера случился день рождения у любимой доченьки. Пишет нам наша постоянная слушательница. Доченьку зовут Машенька Будько, и живет она в городе Гродно. Она сама мамочка, воспитывает двоих детей. Дорогая моя, любимая моя, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Желаю тебе здоровья, удачи, душевного тепла от родных и друзей. Спокойствия, так как она, между прочим, работает в садике. Еще и терпения, конечно, хочется пожелать. Ну и любви, и исполнения желаний. Так что дерзай, стремись, иди вперед. А мы с тобой, твоя группа. Группа поддержки. Очень тебя любим. Бабушка Жанна, дедушка, сестричка Надка со своей семьей. Я, Наташа Ладыгина, и даже Имин присоединился к этой дружной компании. С праздником вас, девочки!

0: программе «Был бы повод».
1: Невероятная радость, друзья, получать от вас и приветы, и ваши послания. Вот одно из них. Сергей пишет: «Дорогой Рокс, я хочу передать пламенный привет своей любимой, единственной женщине Тане Мацкевич и пожелать ей хорошего настроения, радости, тепла, с наступающей тебя трудовой неделей, моя любимая». Сергей, вот слушайте, без всякого повода, ну вот так просто накопилась эта нежность в душе, пожалуйста, разлилась по всей стране, но Танечке попала в хорошем смысле больше всех. Татьяна, вы счастливая. Смотрите, за окошком какая-то такая серая погода, а вот в душе точно солнышко. Сергей, спасибо вам большое. Привет передан. Иду дальше. С нами на связи сестра Тамара, племянники Саша и Паша. И вот что пишут они, дорогие роксовцы. Сегодня шлем привет и поздравления с юбилеем моей любимой сестре и тете в город Ельск. Ирина Ивановна Авраменко. Это поздравление для вас. Здоровья тебе, дорогая. Удачи, хорошего настроения. Пусть все получится. Желания исполняются, мира, добра на долгие годы. Ну и главные слова: мы тебя любим. Ирина Ивановна, с большим удовольствием присоединяемся. Всех благ и с днем рождения. Татьяна пишет: хочу поздравить дорогую сестру Людмилу Михайловну Писареву. У нее сегодня юбилей, красивый, достойный, как и сама именинница. От всей души Татьяна, сестричка ваша и вся ее семья, Людмила Михайловна, поздравляет вас с вашим достойнейшим событием. Желаем тебе всего самого лучшего, пишут они, здоровья, долголетия и процветания. Пускай жизнь будет наполнена яркими и светлыми событиями, а вокруг тебя царят любовь, мир и дружелюбие. Пусть тебя окружают только любящие люди, которые готовы разделить с тобой все моменты твоей жизни. Да, не только моменты радости, но иногда же и миноры в жизни случаются. Людмила Михайловна, вот побольше мажору и задору, как мы любим говорить здесь на Роксе, ну и как следует сегодня. Отметьте свой юбилей, действительно классная дата, с праздником. А вот еще одно письмо. Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Константиновна Манкевич, преподаватель средней школы номер 6 города Минска. Уважаемая Светлана Константиновна, быть учителем математики – это особое призвание. Учить детей логике, терпению и точности. Спасибо вам за то, что вы делаете это с такой любовью и такой заботой. Моя дочь уже не учится в вашей школе, учится в другой, но я как мама никогда, слышите, никогда не забуду то время, когда она была вашей ученицей. В моем сердце навсегда останется благодарность за то, с каким невероятным терпением и трепетом вы прокладывали дорожку к сердцу моего ребенка. Не каждому дано. Это правда. Вы умеете. Пускай в вашей жизни, дорогая Светлана Константиновна, как в правильном уравнении, все складывается гармонично и красиво. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы неиссякаемая энергия умножалась, а все жизненные трудности вычитались. Пускай в вашем доме всегда царят счастье, уют и радость. Ну а к моему поздравлению присоединяется ваша большая дружная семья. Да, это муж Сергей, дочери Оленька и Любовь. Три сестрички ваши невероятные, которые вас просто обожают и поздравляют сегодня на всю страну. Наташенька, Вера и Нина. И все ученики и их родителей. Но особенный привет от Ники. Миллион слов благодарности.

Мы продолжаем петь о любви, в данном случае пока еще в прозе. Вот следующая порция ваших посланий. Наташа с нами на связи, дорогой Рокс, пишет она. Хотим поздравить сегодня Александра Анатольевича Горбузова с днем рождения. Дорогой наш человек, быть славным мужем и папой не каждый может. А у тебя это так здорово получается, родной. Мы тебя сильно любим и желаем тебе всегда быть в хорошем настроении, идти в направлении удачи и успехов, покорять любые вершины и цели, делать каждый день для себя и семьи настоящим праздником. Здоровья тебе, внутренней силы, духовного и финансового богатства и все, чего ты пожелаешь сам. Береги свое здоровье и удачи тебе. С уважением к тебе, твоя жена Анна, дочери Яна и Вера, а также к поздравлению присоединяется любящая мамочка Любовь Григорьевна, сестра Юлия, брат Сергей, близкие и родные. Мы желаем тебе крепкого здоровья, любим тебя и обнимаем. Будь счастлив. Слушайте, я не знаю, как вы, друзья, но я искупалась просто в море удовольствия и любви. Ну, это правда любящая семья, Александр Анатольевич. Вам очень в жизни повезло. Ну, а как могло быть иначе? Если вы такой человек, тогда вокруг вас такая семья и получается. Здорово, здорово. Поздравляем от всего сердца. Светлана пишет. Любимое радио, добрый день. Хочу через вас, да на всю страну поздравить любимого человека. Зовут его Валерий Пыргар из города Гомель. У него сегодня день рождения. Желаю ему ежедневной сбычи мечт. О! Молодец, Светлана, любим такое. Пусть долгой и счастливой будет жизнь. Конечно, а как же без этого? Но еще радости, достатка, благополучия, любви, преданности, верности, честности и море. Просто море удовольствия. Я бы еще сказала, Средиземного вам моря. Я не знаю, какого вы там еще желаете себе, но пускай все получается.

Люблю тебя очень сильно, продолжает Светлана, твоя половинка навсегда. А к моим поздравлениям присоединяются все родные и близкие тебе люди. Валерий, с днем рождения! Алла пишет, вчера отметил свой день рождения, замечательный человек. Сейчас о нем расскажем. Это Сергей Михайлович Васюченко. Хочется его поздравить с юбилеем. Ребята, 55 лет, какая красивая дата. Желаем зеленого света, ровных дорог, без гвоздей и ухабов, надежного железного коня и полного бака бензина. Ох, дороговато будет, но тем не менее. Пускай ангел-хранитель бережет в пути, дома ждут уют и любовь, а каждая поездка приносит радость и приятные впечатления. Крепкого здоровья, удачи, благополучия. Обожаем тебя и уважаем. Алла Кубека, Татьяна Францева и Ирина Павлова. Ну, можно еще Наташа Ладыгина в очередь станет для того, чтобы поздравить вас, дорогой Сергей Михайлович. Будьте счастливы. Марина написала, Шавловский Владик, ты мой любимый, милый человечек. Поздравляю тебя с днем рождения. Хочу, чтобы ты знал, я всегда с тобой. Пусть здоровье будет крепким, искорки в глазах блестят. Ты единственный и первый, кого я так полюбила. Не грусти, не сдавайся, всегда оставайся сильным. Знай, на свете много счастья, и это счастье – это ты, это счастье быть с тобой. Пусть твои мечты сбываются. Крепко-крепко обнимаю, нежно целую, твоя Семашка.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Ну, а наша народно-поздравительная программа, друзья, продолжается. И вот тут дружный коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня с днем рождения поздравляет с юбилеем врача-педиатра Елену Бельскую. Ах, как здорово! Присоединяемся с большим удовольствием. Ну и дни рождения в этом коллективе сегодня отмечает врач-гастроэнтеролог Гадина Леус, медицинская сестра по функциональной диагностике Инна Молочко. И медицинские сестрички также Анастасия Целичина. Чину и Марина Что? Полуйчик? А, так и хотела сказать поцелуйчик. Ну, весна, что тут поделаешь, такие оговорки. Мне кажется, вполне себе. Кстати, дорогие наши, желаем вам уютных вечеров, жизненной гармонии, конечно, вдохновения, хорошего настроения, крепкого здоровья и благополучия, самореализации, новых впечатлений и удовольствия, ну, просто от каждого прожитого дня. Целиком и полностью присоединяюсь к этим поздравлениям. Будьте счастливы. А вот тут коротенький приветик от Леши прилетел. Медсестрам гастроотделение в Борисовской центральной районной больнице номер 1. От Лехи привет, девчонки. Получите, распишитесь, улыбнитесь. Хорошего дня вам. Добрый день, уважаемые ведущие. Сегодня в Гомеле, в нашем коллективе, есть замечательная именинница. Пишут нам коллеги. От всей души поздравляем Аллу Ивановну Самусеву, начальника смены конфетно-шоколадного цеха. Пусть этот день станет для вас, дорогая Алла Ивановна, ярким и запоминающимся, ведь сегодня так много будет произнесено в ваш адрес поздравлений и теплых слов. Мы желаем вам сил, здоровья, бодрости, духа, гармонии с собой. Пусть в вашем окружении будут только добрые и хорошие люди. Небо над головой будет чистым и мирным, а все новости позитивными, конечно. Пускай светится в ваших глазах задорный огонек счастья. Будьте здоровы и счастливы. Алла Ивановна, с днем рождения! А вот еще одно послание. Добрый день, Рокс. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения прекрасного человека от ларинголога поликлиники города Круглая. Зовут эту умницу и красавицу Мария Букреева. Желаем ей всего самого хорошего, светлого, чистого. Пускай всегда рядом будут близкие и любимые. И пускай любят, ценят и, конечно, берегут. Она бесценный человек. Пусть в доме и на работе всегда царят добро, уют, тепло и доброжелательность. Ты, дорогая наша, замечательная. Поэтому просто наслаждайся жизни. Украшай собой этот мир и радуй своих близких, всех нас, тех, кто вместе. Мы тебя очень ценим, любим. Под этим письмом подписались Мария, Татьяна Новикова, Татьяна Зеленская и весь коллектив районной поликлиники. Ну и я, Наташа Ладыгина, присоединяюсь. С днем рождения!

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Ну, а мы продолжаем, друзья, раздавать и поздравления, и вручать, точнее, их адресатам. И вот следующая порция ваших чудесных посланий. Олег Багров с нами на связи. Здравия желаю, пишет он. Уважаемый Рокс, председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Андрончик и коллектив ветеранов управления ГУВД города Минска. Сегодня сердечно поздравляю с днем рождения госавтоинспектора отдела ГАИ Первомайского РУВД города Минска, старшего лейтенанта милиции Сергея Ивановича Денисова. Уважаемые ветераны, ведь действительно бывших не бывает. Нам всегда теперь чуть-чуть 50+, но тем не менее очень помним вас, любим и желаем вам крепчайшего здоровья. В данном случае поздравляем вас, Сергей Иванович. Здоровья, благополучия, любви родных. Пускай в доме будет уютно, пускай рядом будут любящие сердца. Ну и, конечно, пускай мирное небо и ясное солнышко светит над вашими головами, и чтобы ваш дом всегда был наполнен счастьем и теплом. Поздравляем вас от всего сердца. Олеся пишет: здравствуйте, роксовцы, поздравьте, пожалуйста, Владимира Павловича Кондуховича с днем рождения. Не простой день рождения, а круглая дата, а значит юбилей. Конечно, желаем в этот день долгих лет жизни, искрометного здоровья, счастья, радости и всего самого-самого невероятного. Ты самый лучший, признается доченька Олеся. Владимир Павлович, с днем рождения. А вот еще одно послание: с прошедшим днем рождения очень хочу поздравить уважаемого человека Вячеслава Викентьевича Пахалкова. А также с днем рождения хочу поздравить экономиста Ильясову Людмилу Леонидовну и водителя Владимира Шевченко, пишет нам Светлана. Всем именинникам желаю успехов на жизненном пути, радости, удачи, крепкого сибирского здоровья, веселья, конечно, куда без него, хорошего настроения, долгих лет жизни и от себя лично добавлю, и побольше денежек.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Народно-поздравительная программа

0: Да, действительно, пускай сбываются все мечты, и не забывайте при этом улыбаться. Очень хороший совет. Я делаю прямо так же. Улыбаюсь и читаю следующее послание, автором которого является Алла. И вот что пишет она. Дорогие роксовцы, очень хочу поздравить Воинову Наталью. У нее сегодня день рождения. Аллочка, давайте сделаем это вместе. Желаем, чтобы, Наташенька, здоровье было крепким, благополучие вечным, а удача неизменной. Пускай успех постоянно просто длится. Пускай твой дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и смеха. Желаем, чтобы верные друзья всегда были рядом, а близкие люди наполняли жизнь любовью, заботой и спокойствием. С днем рождения, дорогая моя, с любовью все мы. Семья Малаевых, брат Сергей, Алла и их дети. С удовольствием присоединяемся к этому поздравлению. Наталья, с праздником, с днем рождения. А вот тут Эдуард и Татьяна, такой тандем чудесный, просит поздравить с днем рождения, не с простым, юбилейная дата. Аня Барцевич сегодня отмечает свой день рождения. Хотим пожелать тебе в этот день удачи, долголетия, мирного неба и, конечно, крепчайшего здоровья. Живи, цвети, радуйся этой жизни и украшай этот мир собой. Поздравляем тебя от всего сердца. Анна, с праздником. Уважаемые ведущие любимого Радио Рокс, сегодня свой день рождения отмечает Елена Ивановна Свиридова. Ну надо же, какое событие! Живет она в нашем красивом городе Жабинка, что в Брестской области. Очень хотим пожелать этой прекрасной женщине и человеку с большой буквы крепчайшего здоровья, большого человеческого счастья, вдохновения, удачи, радости, везения и даже и дальше сохраняйте доброту и красоту своей души и чуткость сердца. Пускай в вашем доме, дорогой наш человек Елена Ивановна, царят мир, любовь и взаимное уважение. С уважением, Анна Ивановна, и передайте нашей Елене Ивановне красивую песню. Других не держим, с удовольствием исполним вашу просьбу, дорогие наши. Но, а прежде еще одно послание. Светлана пишет: поздравьте, пожалуйста, мою сестру Ольгу Николаевну Маклак из города Борисова с хорошим юбилеем. Но не будем называть цифры. Светлана, и правильно сделаем. Она по-прежнему молодая и красива. Да, Ольга Николаевна, она такая. Дорогая сестра, с днем рождения тебя. Желаю тебе ощущать радость жизни. Даже в обыденности. Действительно, это порой бывает непросто, но пускай сбудется и эта мечта. Пускай у тебя будет крепкое здоровье, уверенность в себе, ясные цели и силы на их достижение. Пускай каждый день приносит тебе что-то доброе и теплое. И пускай сбываются не только нужное, но и желанное. Я люблю тебя.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс.
5: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
6: Ну, а наша народно-поздравительная программа продолжается. И вот еще одно чудное послание. Людмила с нами на связи. И вот что пишет она. Дорогие роксовцы, очень хотим поздравить с днем рождения мою любимую доченьку. Зовут ее Ирина Казакевич. Поздравьте ее, пожалуйста, на всю страну с этим событием. Я желаю тебе, доченька моя любимая, крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть ее любимый муж ее боготворит, а детки радуют своими достижениями. Я очень-очень рада и счастлива, и благодарю Вселенную за то, что именно ты выбрала меня в свои мамочки. Будь самой счастливой, самой любимой. И спасибо большое за твою... А это уже нам. Спасибо большое за нашу работу. Слушайте, так Людмила увлеклась вашим посланием. Действительно, когда мама пишет не рукой, а сердцем, невозможно просто из этой пучины любви вынырнуть. Вот лично я, Ирина, желаю вам в этой любви купаться еще много-много лет. А вашей мамочке здоровья, счастья и радости.
0: Песни нашей страны.

0: праздников.
1: Ну что ж, друзья, на часах 13:54, у меня еще пару писем, думаю, что успею их вручить. Вот здесь с нами на связи Владимир из Могилева. Добрый день, говорит он всем нам, здравствуйте и вам. Сегодня у моего друга, одноклассника, кума Славы Макарского день рождения. Слушайте, такая дата классная, 2 шестерки, прям замечательно. Хочу ему пожелать на всю страну крепчайшего здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего. А чего ж не пожелать-то, действительно, присоединяемся к этому поздравлению. Слава, пускай в вашей жизни будет как можно больше побед, чтобы всегда оставалось место для славы и чтобы все в жизни в этой получалось. Ну а когда друзья поздравляют, мне кажется, на душе становится еще теплее, чем есть в этот день. Так что мы все рядышком с вами сегодня радуемся за вас и поздравляем вас от души с днем рождения. Оля с нами на связи. Вот что пишет она. Дорогой любимый Рокс, привет. Слушаем вас постоянно на даче. У нас нет дня рождения, но я очень прошу вас поздравить моего мужа Сашеньку Евсюка с удачной женитьбой. Я было подумала, на ком это Саня нас женился. На всякий случай у Оли переспросила. Да, подтвердила она, именно на мне. Олечка, прекрасный выбор, чувство юмора супер, обожаю. Любимый, пишет Оля, спасибо за твое терпение и труд. У меня еще масса гениальных идей по благоустройству нашей усадьбы. Восклицательный знак. Жена, точка. Большое спасибо. Восклицательный знак. Ой, Саша, с Роксом, мне кажется, у вас любая работа будет спориться быстрее. Ну, а рядом с такой умницей и красавицей, конечно, все получится. Оля, вы прекрасны. Лилия пишет. Добрый день, наше самое любимое классное радио Рокс. Хочу сегодня поздравить с днем рождения уважаемых Александра Григорьевича и Валентину Адамовну Прохоренко из города Шклова. Вы такие классные. Здоровья. Здоровья вам крепкого, удачи, везения, счастья, исполнения всех желаний. Пусть родные и близкие всегда будут рядышком и обязательно радуют. Ой, слушайте, как же это здорово, друзья. Ну что, на часах 13:56 я, по-моему, справилась со своей задачей. Вот тут и обратные сообщения, обратная связь от людей, которые услышали свои сообщения. Друзья, после эфира обязательно всем отвечу, все прочту, все ваши благодарности сложу в самый укромный уголок своего сердца. Ну а теперь счастливая, довольная, я покидаю свое место радиоведущей и отправляюсь навстречу счастью. С вами была я, Наташа Ладыгина. Обняла. Услышимся завтра.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Авиакомпания «Белавия» возобновила полеты из Минска в Махачкалу. Пока рейсы будут выполняться по субботам раз в неделю. Со 2 июня добавится еженедельный вылет по вторникам. Из Минска самолет вылетает в 13:10, приземляется в Махачкале в 16:30. Обратно рейс отправляется в 17:30 и прибывает в столицу Беларуси в 21:00. Актуальные цены можно уточнить на сайте авиакомпании. В центральном районе появится велодорожка, по которой можно будет добраться из столицы к Минскому морю. Это позволит столичным жителям на велосипедах добираться в Минский район под путепроводом на МКАД и проехать к Минскому морю. Планируется, что работы по благоустройству будут завершены уже в мае. Протяженность всех велодорожек на территории района в настоящее время составляет более 34,5 километров. Они пользуются большим спросом у минчан в благоприятный период времени. За этот год предусмотрено построить еще 3,5 километра велодорожек. Пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, начали покидать судно. Их эвакуируют на правительственных самолетах с Тенерифе. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров, находившихся на борту, начиная с воскресенья. Хантавирус, напомню, обнаружили 2 мая, через 3 недели после гибели первого человека на борту. С тех пор умерли еще 3, супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. 4 пациента остаются в больницах Южной Африки, Нидерландов и Швейцарии. 6-летний мальчик нашел в Норвегии меч времен викингов во время экскурсии. Школьник был на поле в деревне Брандбу со своими одноклассниками, когда обнаружил торчащий из земли предмет. Находкой оказался редкий однолезвиевый меч, которому около 1300 лет. Школа связалась с археологами и передала им артефакт. Теперь меч находится в культурно-историческом музее в Осло.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: С вами «Хороший денек», друзья, и Юлия Кадушкевич. Мы вернулись. На календаре 11 мая. Пока кто-то пьет кофе, самые предусмотрительные граждане страны достают утюги и придают шнуркам идеальную стрелку. Ведь именно сегодня, друзья, все прогрессивное человечество празднует неофициальный праздник – День глажки шнурков. Да-да. Говорят, что наглаженные шнурки притягивают удачу. Как ни странно, но когда все мелочи под контролем, весь день идет как по маслу. И если вы хотите отвлечься от бытовых повседневностей и перезарядиться от скучных обязанностей, этот праздник для вас. Ну а если без шуток, то такие праздники действительно дают возможность улыбнуться и понять, что в быту может быть не все так серьезно и скучно. Итак, вторая половина дня наступила. Поздравляю, друзья! Если у вас есть непреодолимое желание погладить шнурки, пусть вас ничто не останавливает. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: Хороший денек продолжается, и я снова с любимой и актуальной темой про дачу.
1: Удивительная вещь. История.
0: Продавали мы нашу дачу, пишет женщина, которая от дедушки досталась. Все никак. Приедут, посмотрят. То не так, то это. Одним словом, намучились. И вот приехала молодая пара, айтишники. Ну, думаю, опять мимо. Что они в этом советском раритете понимают? Только выходной зря потратим. Девушка смотрела участок, а парень пошел в дом. Я стою кислая, муж там его водит, показывает, рассказывает. И вдруг вылетает парень и кричит громко. Все, берем, мы берем. Без разговоров, ура, нашли. Она кивнула, что-то они там обсудили. Потом я тихо спрашиваю у нее, что ему так приглянулось. А она говорит, город близко, интернет устойчивый, лес рядом. Но главное, у всех баня снаружи отдельно поставлена, а у вас прямо в доме. Он всегда о таком мечтал, чтобы можно было в баню ходить и зимой, и летом, не бегая через весь огород. У нас действительно баня сделана прямо в доме и в виде отдельной комнаты прямо на совесть. Это дедушка еще придумал. Он долго ее проектировал, чтобы там и отдушины всякие были, и гидроизоляция. В общем, все как надо. Вон он как, дедуля наш, айтишником угодил. Нет, все-таки хорошая у нас молодежь. Да, другая, не такая, как мы были, но очень хорошая.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Кого-то дача лечит, кого-то калечит. Но равнодушным никого не оставит. Это генетическая память поколения. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мне 27 лет, пишет девушка. Ни о какой даче я даже слушать не хотела. Все детство и юность провела в деревне у бабушки с дедушкой. И вот состарились они, и пришлось забрать их к нам в Минск. Но сидя в квартире, в духоте стали они увядать. А тут у деда появились проблемы со здоровьем, перестали двигаться правая рука и нога. Залег он в больницу надолго. А бабушка все причитает. Ой, хочу к земле поближе. Ой, мне бы яблоньку. Ой, огурчики. На семейном совете решили спасать стариков. В общем, купили дачу недалеко. Московское направление, 6 соток, домик крепкий, рубленый. Веранда большая, сад, теплица, красота. После больницы вывезли деда туда. Как раз потеплело, все только зазеленело. И вот кое-как выполз он на участок и первое, что сказал. Ох, малина-то не обрезана и не подвязана. С большим трудом ковыряется, отдыхает. Потом опять ковыряется, опять отдыхает. Дальше все больше и больше. То там скамейку сам подремонтировал, то здесь беседку покрасил. А бабушке мы рассады купили, а все в теплицу высадили с рассвета, она там хлопочет, поливает, подвязывает, опять поливает. В общем, в итоге дед уже на рыбалку на озеро повадился, потом мечтает за грибами. Ожили старики, даже помолодели. А рядом с ними и я полю, ухаживаю и думаю, как это они меня молодуху под себя перековали. Или это я повзрослела и стала понимать, что в жизни настоящее, а что на.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Зон.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, хороший денек заканчивается, но эфир Рокса продолжается. Никуда не уходите. Как быстро пролетело время. Я даже оглянуться не успела. Спасибо, что были рядом. Я, Юлия Кадушкевич, говорю вам до свидания, до завтра. А впереди вас ждет взрывной микс, выпуск новостей, хорошая музыка и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Мастеров легких тем, легких разговоров и легкого настроения. Оскар Уайльд говорил, жизнь – это слишком серьезно. Серьезная вещь, чтобы говорить о ней всерьез. Так что, друзья, не будем ничего усложнять. Пока-пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90% рынка. Отныне во время экстремальной погоды или, например, при проведении крупных международных мероприятий диспетчер обязуется, во-первых, ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а еще стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса. За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать штраф. Традиционно в мае об этом предупреждает Минприроды. Так, за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, это 1350 рублей. Индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, а штрафы для юрлица до 300 базовых. В придачу придется возместить ущерб, нанесенный природе. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 мая прибудет в Китай с государственным визитом. Он продлится несколько дней и завершится 15 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая поездка действующего президента США в Китай с 2017 года. Нынешний визит является частью серии международных встреч, которые направлены на урегулирование напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана. Новое правительство планирует ограничить количество сроков пребывания на этом посту. Также впервые за 12 лет на здание парламента вернулся флаг Евросоюза. Этот жест многие расценивают как сигнал о намерении наладить более конструктивные отношения с Брюсселем. В то же время Мадьяр готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву, сообщает СТВ.
1: Погода.
0: На этой неделе средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы, как и положено в мае. Только ближе к выходным снова начнет теплеть. Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И сегодня, дорогие друзья, Максимов день или береза сок. Отмечается такой день.
2: Максимов 11-го. Мы поздравляем.
1: Можно и Максимов поздравлять, да, с именинами,
2: ну, это так,
1: с именинами, так сказать, и подарить березовый сок. Такой народный праздник, посвященный сбору целебного березового сока, который, по поверьям, обретает особую силу. А с другой стороны, тоже вот я знаю, что вроде как уже все назаготавливали сок. Ну, это сейчас у нас с тобой история такая, как с каштанами. Когда все говорили, что каштаны отцветают, мы убеждали, что каштаны еще не зацвели. Так и с березовым соком. Уже вроде как все заготовили, но тем не менее, вот этот береза-сок отмечается 11 мая день. И у нас к вам вопрос, дорогие друзья. Любите ли вы березовый сок? Заготавливаете ли вы его ежегодно? Какие секреты заготовки знаете? И вообще, истории, связанные с березовым соком, какие ассоциации у вас с березовым соком?
2: Сразу шутка вспомнилась. Купил хваленую германскую соковыжималку. Она и сломалась. А много сока-то выжил. Ну как, чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она вообще остановилась.
1: Ну, знаете, как в песне, да, песнеров. И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Вот об этом мы сегодня и говорим. Так что пишите, дорогие друзья, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс». Если у вас есть фотографии, как вы заготавливаете березовый сок или как пьете березовый сок, тоже можете поделиться. И пишите истории в Viber 33-699-102-1.
0: «Легкие будни». Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, как всегда в это время рисуем портрет замечательного человека. Вы нас внимательно слушаете и пытаетесь догадаться, о ком идет речь. А мы вспоминаем какие-то факты из биографии на самом деле. Так вот, наша героиня относится к числу актеров, которым подвластны любые жанры. За плечами у американской актрисы целая россыпь ролей – комедийных и драматических. Она появилась на свет 11 мая 1952 года. В Англии. Да. В жилах артистки течет кровь разных национальностей. Ее предки со стороны отца были русскими и венгерскими евреями, со стороны матери норвежцами. Глава семейства руководил строительным нефтеперерабатывающим заводом на разных континентах, и близкие переезжали с ним с места на место. В детстве и юности нашей героине довелось пожить во Франции, Италии, Турции и других странах. В общей сложности их было 9.
2: В итоге семья обосновалась в США, в штате Техас. И когда нашей героине было 15 лет, ее мама Ольга, к сожалению, ушла из жизни, и заботы по воспитанию младшего брата легли на плечи нашей героини. Окончив среднюю школу, она переехала в штат Вирджиния, где присоединилась к труппе театра. И много потом выступала на подмостках региональных театров, нью-йоркских площадках. И впоследствии, став киноактрисой, она все равно время от времени возвращалась на театральную сцену.
1: Ее фильмография насчитывает свыше 150 полнометражных фильмов и телесериалов. Дебютировала она в 1976 году в мыльной опере «На пороге ночи», которую считают одной из самых долгоиграющих в истории телевидения США. Она выходила на экраны, в смысле, это кино, кинолента,
2: кино,
1: так сказать.
2: Не наша, да, героиня, а так лента,
1: вот,
2: да.
1: Лента выходила на экраны на протяжении 25 лет. А вот в кино впервые сыграла в 1983-м в комедии «Она может испечь вишневый пирог». Чуть позже, в 95-м, после череды второстепенных ролей, актриса присоединилась к касте сериала «Странное везение». И многие зрители запомнили ее, кстати, по роли, ну, мне кажется, во всяком случае, по роли Руфь Дьюти Бьюкейтер, матери Роуз в фильме «Титаник». Он вышел в 1997 году.
2: Да, я думаю, это яркая подсказка, уже даже догадались, о ком идет речь.
1: В интервью американская актриса сказала, что с легкостью вошла в образ чопорной леди. Костюмы буквально диктовали манеры и осанку персонажа. И наша героиня шутит, что, возможно, одной из причин сварливости героини была одежда того времени. Сидеть в ней сложно, корсет впивается в тело, а огромная шляпа не позволяет даже откликнуться там на приветствие или на откинуться на спинку кресла.
2: На лондонской премьере «Титаника» нашей героине досталось место в зрительном зале позади принца Чарльза. Ныне это король Карл III. И вот она говорит, что видела фильм в первый раз и в финале плакала так сильно, что потекла тушь. И заметив, что на креслах для членов королевской семьи есть маленькие салфетки, она попросила одну у принца Чарльза, и тот любезно ей отдал, и поэтому она до сих пор хранит салфетку на память об этом дне.
1: Ух ты, так и хочется сказать. Ну, еще в драме «Дом из песка и тумана» актриса исполнила роль Пони Уолш, адвоката, которая консультирует главных героев. В образе юриста она предстала и в научно-фантастическом сериале «Эврика», который вышел в 2006-м. По словам исполнительницы, работа над подобными ролями дается ей сложнее всего. На экране они сыплют юридическими терминами, запомнить которые очень сложная задача. Сцена перекрестного допроса в «Эврике» стала для нее одной из самых непростых в творческой биографии. Итак, друзья, о ком идет речь? Ваши версии ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: Или напишите имя нашей героини на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176. Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, кто же наша сегодняшняя героиня?
2: Ну вот не знаю, почему Лена написала Rose Duet Bukater. Значит, что вы написали, во-первых, Руфь Duet Bukater, это мать Роуз, не Роуз, вот как вы сейчас, и это героиня фильма «Титаник», вернее, мама главной героини. Но нас же интересует...
1: Актриса.
2: Актриса, конечно. Дженнифер Коннелли, пишет Людмила. И многие-многие, вот Наталья в частности написала, Фрэнсис Фишер, Анжела написала, Владимир, Денис, Сергей, Ольга написала, что это Фрэнсис Фишер. И это совершенно правильный ответ.
1: Да, это наша сегодняшняя героиня.
2: Именно она сыграла вот когда-то Руфь Duet Bukater, это я Лене подсказываю, да, Фрэнсис Фишер сыграла. Потрясающая женщина. Кстати, после съемок «Титаника» ей удалось взять на память реквизиты. Предметы сервировки, скатерти и некоторые из костюмов. И вот не всегда так получается. Валентина, я когда сказал, говорю, Валентина, у тебя там в доме должно быть все из реквизита.
1: Нет, это получается в самом деле не всегда.
2: Это очень непросто.
1: Иногда актеры берут, иногда выкупают, но понятно, дело, что уже не по той цене. Иногда могут вручить там в качестве подарка, если уже такое, знаете, расположение. Я представляю, какая там красотища была, вот все эти предметы.
2: Да, конечно.
1: Немножко завидую.
2: Да, друзья, итак, мы сегодня рисовали портрет Фрэнсис Фишер. Спасибо за активность. Ну и поехали дальше.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, легкие будни сегодня наслаждаются березовым соком. Любите ли вы березовый сок? Заготавливаете ли вы его? И всяческие истории интересны нам именно о березовом соке. Юрий поделился. Спасибо за тему, интересно. Мы когда-то жили на Дальнем Востоке, и у нас было много помеченных берез. А почему? Потому что из каждой из них сок был разного вкуса. Спасибо, Юрий.
2: Вот Владимир тоже пишет. Нет, не заготавливаю березовый сок, а вот когда тесть был жив, то он заготавливал. Делали из него, как он называл, квас. В березовый сок добавляли ячмень. Потом он стоял приличное время и был такой резкий на вкус. После бани очень хорошо шел. И Клавдия написала, люблю ли я березовый сок? Я же дочка лесника. Полюбила. Заготавливал папа. Он привозил, а уж мама ячмень в печи поджаривала до темного цвета. Завязывала в марлю, а потом в погребке в большой деревянной бочке сок и бросала в бочку с квасом этот ячмень. Вторая бочка была, но уже с сушеными яблоками и тоже подсушивали до коричневого цвета. А в третью бочку хлеб и тоже поджаривала мама до темного цвета. Сахара добавляла в каждую бочку. А когда он настаивался, мы все летом принимали его и угощали. А я сейчас сама не собираю, но меня угощают. И я разливаю в двухлитровые банки и добавляю сахар и изюм. А когда он настоится, то как шампанское.
1: Ну, это квас, конечно же. Он отличается абсолютно по вкусу от березового сока. То есть это некий квас на основе березового сока. Потому что все-таки там изюм, ячмень,
2: березовый сок, он сам по себе. Мы сегодня сказали, и рецептами можете делиться. И все. Наоборот, это даже интересно.
1: Галь, а ты что больше любишь? Я, например, квас терпеть не могу. А меня всегда в детстве... Ты знаешь, попей, холодненький же, вкусно.
2: Почему? Я люблю и квас, и все. Смотря что запиваешь, Валентина.
1: Ничего я не запиваю. Для меня березовый сок – это вот детство такое. Это вот то, что, собственно, дает природа, и можно попробовать. Галина написала, все зависит от возраста дерева. И я знаю, что чем хуже идет сок, например, тем он слаще. Я, например, такие тонкости не знаю. Кстати, да, какое дерево выбрать?
2: В смысле? Березу?
1: Нет, ну понятное дело, что березу. Из березы ж не будет идти кленовый сироп. Я имею в виду, по приметам дерева как-то люди выбирают.
2: Весь сосновый лес обошел, сок. Ну, нигде березового сока нет. Хорошо, друзья, кстати, давайте попробуем разгадать песню. Впереди нас ждет рубрика «Дай 5». Для этого нужно дозвониться по городскому номеру.
1: 360.
2: Ну, говори, давай.
1: 363-1013, код Минска, 017.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Друзья, мы стали ближе. Заходите на сайт Radio Player Buy или скачайте бесплатное мобильное приложение Radio Player Беларусь в Google Play или App Store. Выберите Radio Rocks, сделайте звук погромче и наслаждайтесь эфиром любимого радио.

0: «Дай пять».
1: 363-1013, код Минска, 017. Звоните. Будем с вами угадывать песню. Сегодня мы взяли припев из песни, и вам нужно дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 34.
2: Представляете?
1: Да. Еще раз напоминаем, что когда мы берем припев или куплет, мы его пронумеровываем, слова. И все зависит от того, как построен сам куплет или припев. И за каждым числом может скрываться либо одно слово, либо прям вообще целая фраза. В зависимости от того, какие числа вы назовете, такие слова вам и откроются. А из них уже, как из мозаички, как из пазла, будете складывать целую картинку. И потом попытаетесь догадаться, что это за песня. Итак, напоминаем, вам нужно дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 34. Звоните 363-1013, код Минска 017. Это не страшно, даже интересно. Это своего рода такая музыкальная математика.
2: Ну, посмотрим. Для кого-то математика, а для остальных, вот я имею в виду, первому какой-то дозвонившемуся всегда непросто.
1: Всегда сложнее, поэтому первый дозвонившийся у нас всегда молодец и всегда чемпион.
2: Да.
1: И мы всегда ему говорим спасибо этому человеку, потому что помогает следующим играть. Если сам
2: всегда,
1: не угадает, да.
2: Не всегда. Кто-то следующим так лихо берет и разгадывает вообще по первым словам. Друзья, звоните. Это городской номер 363 1013, код Минска 017. Но звонить нужно прямо сейчас. Татьяна нам написала: березовый сок собираем постоянно. Сок заготавливаю по разным рецептам. Внуки любят с цветочками смородины, с добавлением сахара и лимонной кислоты. Муж предпочитает на 10 литров сока 2 литра темного кваса и стакан сахара. Через месяц на выходе 12 литров вкуснейшего кваса. Попробуйте, и вам понравится. Так.
1: Спасибо.
2: У нас, по-моему, добрый есть гость. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый.
2: Давайте знакомиться.
3: Юрий меня зовут, Заславль.
1: Очень приятно, Юрий из
2: Заславля. Заславлю, привет. Итак, Юрий, задача разгадать песню. Сейчас, пожалуйста, назовите 5 чисел от 1 до 34. Не по порядку, но по возрастающей.
3: Да, я в курсе. Угу. Давайте попробуем по сложному пути.
2: Давайте.
3: 1, 5, 10, 15, 20 и 25.
2: Ой, подождите. 1, 2, 3, 4. Уже на 20 надо остановиться.
3: Да, на 20 остановиться.
2: Да, а то уже и 25. Ну, я понимаю, что сегодня... Потому что 1, 5, 10, 15. Ну что ты, Валентина, я все фиксирую.
1: Я растерялась.
2: Ну, конечно, я услышала голос Юрия.
1: Да. Юрий, вы любите березовый сок?
3: Ой, вы знаете, ну, когда он готовый, да. Когда вот его надо заготовить, поехать, или в лесничество, или кого-то попросить, а потом еще, чтобы супруга все это сделала.
2: Ну, правда, столько мороки.
1: Юрий, это получается как в анекдоте. Вы любите березовый сок? Пить, да, а так нет. Итак, что получилось? Я с окраин и ночь, нет у любви шагов.
3: Вот тебе и раз. Какие-то знакомые слова.
1: Я с окраин. Подсказка такая хорошая. Я с окраин и ночь, нет у любви шагов.
3: Ну, я могу предположить.
1: Предположите.
3: Что это, да, возможно, это... Ой, боженька ты мой, Сваинга, он поет его песня. Ну, могу ошибаться, наверное.
1: Ну,
3: наверное, сдамся, подниму руку.
2: Подождите, а Сваингой, вы сказали, поют?
3: Да, да.
2: Это типа
3: да.
2: Михаил Бублик.
3: Да, Бублик, да, возможно, что-то его такое, знаете.
1: Не подсказки. Его, сразу говорим, вот. Не его.
2: Нет.
1: Я с окраин, и ночь, нет у любви шагов.
2: Хорошо.
3: Знаете, тяжело.
2: Ничего.
1: Будни легкие, давайте, Юрий, все-таки налегке. Спасибо вам большое за участие.
3: Спасибо.
1: Хорошего вам дня, веселого, приятных случайностей. Да.
2: И не случайностей, тоже приятно.
1: Пейте березовый сок.
2: Ну, конечно, заготовленный только. Желательно, чтобы он уже был готов. Звоните, друзья, 363-1013, код Минска 017. Посмотрим, удастся ли разгадать эту песню.
1: Промежутки от 1 до 34 уже названы 1, 5, 10, 15 и 20.
2: Ну, в Вайбере уже Наталья и Денис разгадали. Совершенно так, правильное хорошо. Название, да.
1: 363-1013, код Минска 017. Вы можете назвать еще одно число, и вам откроются слова.
2: Ну, то для того, чтобы подтвердить свою догадку, мало ли.
1: Да, потому что частенько бывает, нет, я не буду называть, и не угадывают песню. А так все-таки для подстраховочки можно назвать число еще одно.
2: 363-1013, код Минска 017. Кто-то решится сейчас дозвониться.
1: Да, песню уже разгадали, но все-таки интересно, кто же в прямом эфире будет смельчаком и назовет эту песню, а может быть даже и напоет эту песню. Наши слушатели все просто прекрасно поют.
2: Все, ждать не будем, ладно?
1: Нет.
2: Не хочется ждать уже все, поэтому озвучиваю то, что прислали Наталья и Денис. «Девушка простая» называется песня, Юлия Михальчик ее исполняет. Давайте слушать.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Это про нас с тобой песня. Есть только ты и я.
2: Я думал, до пьяна.
1: До пьяна уже березовым соком мы можем
2: забродившим немножечко.
1: Ну, забродившим, это когда вот эта вот история с ячменем или чем там. А так-то березовый сок, что он вот такой... Я помню тоже, когда родители заготавливали, крестные тоже вот это все привозили, у березового сока, естественно, специфический такой вкус. И там еще могут где-нибудь там листик какой-нибудь плавать.
2: Ну, процеживать надо, если что.
1: Понятное дело, да. Но это что-то такое вот ощущение, знаешь, еще по весне зябкости, какой-то прохлады, а ты пьешь этот сок, вроде вода водой, но все равно остается у тебя на языке вот какой-то такой специфический особый привкус. Вкус. Вот такой сок березовый мне нравится.
2: Ты знаешь, вот так, Юрий написал нам сетует по поводу Юрия, который дозвонился в рубрику «Дай пять», когда разгадывал песню. Пишет, как же я так промахнулся? Надо более мелкими шагами топать с песнями. Все прекрасно, Юрий, это опыт. Ну, что поделать? Вот Светлана написала очень большое сообщение. Пишет, хочу поделиться своим опытом по сбору и заготовке березового сока. Во-первых, для удобства сбора сока нужно создать парк возле своего приусадебного участка, в котором при косьбе травы оставить маленькие березки, что и было сделано у меня на даче в Гродненской области 15 лет назад. Сейчас березы выросли, и я собираю с них березовый сок в шаговой доступности. Во-вторых, самый сладкий сок у берез девочек, у которых ветви раскидистые, то есть растут горизонтально. Потом собранный сок я разливаю в пластиковые бутылочки из-под молочного коктейля, не буду называть, Светлана, какого-то реклама, и замораживаю. Для этих целей у меня большая морозильная камера. Здесь важно не доливать сок до самого верха и выдавить воздух, прежде чем закрыть. Нужно надавить в середине бутылочки, чтобы вышел воздух и сок достиг верхушки. Кроме этого, я наливаю сок в 3-литровые банки до самого верха, чтобы там не было воздуха. Добавляю туда 10-12 изюминок с газацией сока и закрываю... обычными капроновыми крышками для газации, а не с... Ставлю банки с соком в прохладный погреб. Летом он действительно напоминает шампанское брют. Кто любит послабее, можно непосредственно перед приемом сока добавить немного сахара по вкусу или меда. Добавляю пару листиков мяты и мелиссы, и можно пить этот чудесный, великолепный натуральный напиток из березового сока. Притом он очень полезен ввиду естественного брожения.
1: Особенно если сок березовый с мякотью. Олег написал, помню, как сейчас, в СССР стакан березового сока стоил 11 копеек. Но когда попробовал сок из березы, я понял, что это два разных напитка. Ну, понятное дело.
2: Друзья, а ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите, пожалуйста, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: И не забудем проверить интуицию. Какая песня откроет час следующий?
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов, таких как блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах и пересмотреть количество приемов пищи. Оптимизация полностью оправдана. Дети в перерывах между занятиями не переедают и не выбрасывают большое количество порций. В Беларуси вырос спрос на оформление разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Большая часть обращений от частных автовладельцев, активно пользующихся как станциями техосмотра, так и электронными сервисами. Всего за месяц выдано более 185 тысяч разрешений. Отдельно отмечают рост онлайн-оформления через портал «Е-послуга». Все больше водителей получают разрешения дистанционно, особенно владельцы новых машин, которым не требуется диагностика. Однако заметная часть автомобилей по-прежнему приезжает с нарушениями. Чаще всего это тормозная система, световые приборы и неисправности двигателя. Проверка электромобилей также выявляет отдельные дефекты от света до элементов ходовой части. В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом. Возможно, он контактировал с пассажиром круизного лайнера, где присутствует вирус Андес. Это пациент номер 2, скончавшийся после высадки судна. У человека, наблюдающегося в Польше под санитарно-эпидемиологическим наблюдением, симптомы отсутствуют, а карантин продлится 7 дней. Беларусь усиливает работу по привлечению туристов из Китая. В Пекине прошла встреча посла Беларуси с ведущими китайскими туркомпаниями. Партнеры рассматривают Беларусь как страну с уникальной природой, историческими объектами и безопасной инфраструктурой. На встрече обсуждали, как сделать путешествие для китайского туриста максимально простым, от оформления поездки до маршрутов внутри страны. Ставка на повышение качества сервиса, расширение маршрутов и продвижение Беларуси как комфортного и безопасного направления для путешествий.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске, а также 15-17, в Могилеве 16-18, в Гомеле и Гродно 18-20, в Бресте до 23 градусов тепла. По всей стране без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

на ветру, на пыль на ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Итак, легкие будни открыли новый час, и мы сейчас проверяем нашу с вами интуицию.
2: Да, только что мы слышали песню в исполнении Александра Добронравова «Без тебя». Так, давайте смотреть, какие версии были у вас. Опять-таки вдохновил Бублик и Ваенга, что мы наделали, написала Светлана. Потом Клавдия пишет, прозвучит песня «Ты подарил мне все», исполняет Тамара Кутидзе. По скриптум нет.
1: Нет, да.
2: Егор написал, может, песня «Без тебя»?
1: Да.
2: Ну, так песня и «Без тебя», Егор.
1: Неплохо.
2: Егор, видите, как здорово. И Денис тоже предположил, что Виктор Королёв «Бриллианты». Но Егор меня вообще удивляет. Кстати, у Дениса очень хорошие вот эти попадания были, связанные с интуицией. Молодец.
1: Разгадали, наверное, какой-то секрет.
2: А вот Егор, по-моему, уже вторую песню угадывает. Ой, может, что я говорю такое, угадывает? Не угадывает, прочувствует.
1: Да,
2: он прочувствовал ситуацию и сказал, что ну вот.
1: Вот пример хорошей интуиции.
2: Да. Ну что, а мы говорим сегодня о березовом соке.
1: Да, любите ли вы березовый сок? Разные истории, связанные с березовым соком. Сами ли его собирали или кто-то привозил, угощал?
2: Знаешь, ну тут быть... тоже надо, конечно, умение. Кто владеет, вот куда нужно этот клинышек вбить, чтобы сок потек? Ну, люди знают. А потом, более того, вот кто этим занимается профессионально, расскажите, потому что, возможно, есть люди, которые хотят попробовать, но не знают как. Для того, чтобы это даже не в том плане, чтобы вот как вбить. Вбить-то вобьют, а вот как заделать потом вот эту рану, чтобы не загубить
1: правильно,
2: дерево.
1: Да.
2: Да, потому что там же надо не то хлебом, не то, ну, чем-то замазывать. Вот эти
1: вот
2: рамки.
1: Тонкости, да. Кто умеет это делать и уже делает не первый год, поделитесь. И нашим слушателям, да и всем нам будет полезно, знаете, какие-то тонкости узнать.
2: Нет, безусловно, конечно. Ну и потом делитесь, конечно, секретами. Как вы сохраняете этот сок? Ну, сохраняете, я имею в виду, там, закатываете еще что-то, потому что сохранить это сложно.
1: Сок, это уже в любом случае консервированный сок или квас какой-то, потому что все-таки больше пользы в самом соке, когда он свежий. Но мы об этом будем говорить, а вы делитесь разными секретами на нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс М» и в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, березовый сок. Пьем все березовый сок и думаю, кое-что интересно будет вам узнать. Первое, как минимум, что в некоторых регионах и странах, в частности, у нас в Беларуси, самостоятельный сбор в лесах без разрешения может караться штрафом. Но нужно обращаться в местные лесхозы, чтобы не было никаких проблем.
2: Ну, либо самому когда-то высадить,
1: да,
2: вот как наша писали, слушательница.
1: Да, у себя на участке высадили и в удовольствие собирать себе березовый сок. Все законно, без проблем. Понятное дело, березовый сок в период авитаминоза после зимы прям настоящее спасение. Потому что какой сезон? Только начинает таять снег до первых листьев. Вот думаю, интересно, тем, кто никогда не собирал, вот в этот сезон собирается, хотел сказать, вишневый сок, березовый сок. Кстати, днем он течет интенсивнее. Нужно сделать отверстие глубиной где-то там 2-3 сантиметра и обязательно с северной стороны ствола, потому что у северной стороны ствола больше влаги. Опять-таки, кто знает, по желобку это все аккуратненько стекает в чистую бутылку или банку, и что обязательно нужно заклеить вот это самое отверстие там каким-то садовым варом или воском, или на крайний случай уже пластилином можно это все закрыть, или пробкой, или мхом даже в лесу там найти этот мох. Это нужно сделать для того, чтобы дерево не болело. Ну, а что касается самого сока, то какая урожайность у березы? С одного дерева можно получить 2-3 литра сока в сутки без ущерба для этого самого дерева. Это березовый сок есть натуральный витаминный коктейль, который содержит сахар, естественные витамины С, группы В, 17 аминокислот, белки даже и антиоксиданты.
2: Да.
1: И сок используется не только как напиток, но и для косметических целей. Некоторые используют сок для ухода за волосами.
2: Ну, ты знаешь, что в народной медицине вообще березовый сок считается хорошим общеукрепляющим средством. Его также можно использовать для лечения различных заболеваний, но, опять-таки, можно и с умом.
1: Но недавно я узнала информацию, что нужно быть очень-очень осторожным, потому что можно себе навредить.
2: Конечно.
1: Есть такое, я забыла, как называется, как говорится, сори, не посмотрела, но вы видели такие шары на деревьях. Это растение-паразит, да? Из листиков.
2: А, то есть можно внести какую-то заразу еще.
1: Если на березе вот такое растение-паразит, то ни в коем случае, потому что все, что забирает все соки, это растение выделяет ядовитые вещества, и они уходят в этот самый сок. И вот его ни в коем случае нельзя собирать, этот сок, и нужно обращать внимание, чтобы на березе не было вот этих самых деревьев-паразитов. Нам писали, что 11 копеек в СССР стоил березовый сок. Это не просто так было. Это вообще было производство березового сока, было вообще масштабной индустрией. И пика достигла 60-м годам.
2: Но я тебе скажу, что по некоторым сведениям добыча сока в СССР была наиболее распространена в Белоруссии и северной части Украины.
1: Совершенно верно.
2: На нашей территории,
1: да, на нашей территории, но увозили сок далеко, даже на Дальний Восток. Это было таким массовым продуктом. Дело в том, что нарком пищевой промышленности Анастас Микоян вернулся, значит, из командировки, из деловой поездки в США и привез идею активно внедрять в рацион населения различные соки, абсолютно различные. Но вот березовый сок стал массовым продуктом, потому что его заготовка была дешевой, сырье было доступным по всей стране, и, естественно, он попадал в 3-литровых банках с характерной этикеткой. Это был легкий, сладкий продукт, иногда с добавлением сахара и лимонной кислоты, а иногда представлял собой восстановленный напиток с добавлением натурального сока. И, конечно же, это пользовалось большой популярностью. Микоян сделал акцент на технологичной, красивой упаковке, доступности продукта, превратив вот этот традиционный сезонный напиток, в сущности, советский бренд. И, конечно, он был доступным витаминным напитком, который продавался не только в банках, но и даже на разлив в магазинах соки воды.
2: Валентина, вот подсказывают и Денис, и Елена, паразит амелла белая.
1: Да-да-да.
2: Вот это вот то, что...
1: Коем случае нельзя собирать, потому что это действительно очень опасно и нанесет организму вред. Оно вроде как незаметно, ну, а потом бац-бац, и все, как говорится. Но поговорим о хорошем. Конечно же, и о березовом соке есть поговорки. И одна из них звучит: «Березовый сок всем...» Завершите ее, продолжите.
2: Угу. Ну, давайте пофантазируем.
1: Пофантазируйте.
2: Ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
4: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.
0: Наши песни.

0: Просто интересно.
1: Итак, поговорка. Березовый сок всем, а
2: помог.
1: Дальше как?
2: Всем нам помог, написал Денис. Сергей пишет, березовый сок всем в туалет. Ну да, он мочегонный. Ну что делать? Так поэтому и надо было аккуратненько, конечно. А извини, если у тебя, не дай бог, там какие-нибудь камни там или еще что-то, действительно, говорит, как арбуз и т.д. и т.п., надо очень аккуратненько. А потом Владимир пишет, березовый сок всем здоровьем гораст. И пишет Антон, Валентина, а я ждал вопрос, сколько в СССР стоил стакан березового сока. Если что, то отвечаю, 8 копеек. Застал те времена.
1: Нам писали, что 11 копеек.
2: О, видите?
1: 8.
2: Нет,
1: по-разному.
2: Это у тебя 11.
1: Нам писал слушатель. Я, честно говоря, не помню, сколько стоил.
2: Ну, сначала 8, потом 11.
1: Ну, может быть.
2: А потом пришли к тому, что к чему пришли.
1: У меня почему-то ассоциация с томатным соком, что стоял стаканчик с ложечкой и соль.
2: Да, Петр Петрович отвечает на вопрос, всему голова.
1: Березовый сок? Нет, не всему. Березовый сок всем, и в рифму надо дальше завершить.
2: Всем всему голова, ну что непонятно.
1: А сок и голова не рифмуются.
2: Неважно. А березовый сок всем витамины несет.
1: Сок и несет тоже не.
2: Ну, начинается.
1: Ну, хорошо, ладно.
2: Так, так, так. И вот Клавдия написала, березовый сок никогда не одинок. Ну, давай. А как на самом деле?
1: На самом деле, думаю, вам просто интересно будет узнать. Поговорка звучит так. Березовый сок всем пойдет впрок.
2: Ага. Вот. Ну, в общем-то, ничего удивительного в этом. Мы... Мне очень нравятся варианты наших слушателей. Ой, Зинаида только что написала. Березовый сок всем людям помог. Понятно.
1: Уже неплохо.
2: Вот, спасибо, друзья, за активность. А впереди нас ждет виртуальное путешествие.
0: Легкие будни.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Место притяжения.
1: Итак, друзья, сейчас виртуально побываем в Санкт-Петербурге. Нас привлекли мосты, всякие разные. Сегодня будем говорить о мостах. Можно с уверенностью сказать, что главная гордость Санкт-Петербурга — это его, ну, в общем-то, разводные мосты. Самые величественные и красивые из них раскинулись над Невой. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный. Благовещенский был построен в 1850 году и стал первым постоянным мостом, соединившим Васильевский и Второй Адмиралтейский остров. Дворцовый мост растянулся от Эрмитажа до стрелки Васильевского острова. А во время развода на его крыльях, на разводной части, устраивают шоу с применением проекторов. Троицкий мост – один из самых больших и красивых. А его постройку приурочили к серебряной свадьбе Александра III и Марии Федоровны. Литейный построен на самом глубоководном участке Невы, где дно находится в 24 метрах от водной глади. Любоваться всеми мостами можно бесконечно, а пропустить развод мостов – это пропустить одно из лучших зрелищ северной столицы. Ну, давайте так, может быть, по некоторым мостам пройдемся, что ли, более подробно.
2: Ну, пешком, вот, пока да, их да, не да. развели.
1: Да. Ну вот то, что мы говорили, Дворцовый мост соединяет центр города и Васильевский остров. Его взметнувшиеся в небо чугунные пролеты на фоне Петропавловского собора стали одним из негласных символов Санкт-Петербурга. Построили мост, чтобы было удобнее добираться до биржи от торгового порта. Общество гражданских инженеров в 1901 году поставило непростую задачу создать художественное произведение, достойное окружающей обстановки, то есть и Адмиралтейства, и Зимнего дворца, и здания биржи. Всего рассмотрели 55 эскизов и построили по проекту известного петербургского инженера Анже Пшеницкого. Первые испытания грандиозного сооружения прошли в 1916 году. На мост въехали 34 автомобиля с грузом в 600 пудов каждый. Завершить архитектурный облик моста удалось лишь в 1939 году, когда его дополнили чугунные решетки работы архитектора Льва Наснова, а вот задуманные им большие фонарные столбы, украшенные орлами, на опорах моста так и не появились. Египетский мост. Каменную переправу через фонтанку между Покровским и Безымянным островами охраняют величественные сфинксы на гранитных постаментах. Единственные уцелевшие декоративные элементы некогда пышно украшенного моста. Порталы, покрытые золоченым орнаментом, чугунные перила, выдержанные в египетской манере, карниз с изображением бога Ра в виде крылатого солнца. Таким подвесной мост предстал во время открытия в 1826 году. Спустя почти 80 лет он обрушился под эскадроном гвардейской кавалерии, навстречу которому двигались 11 саней с возницами. Не выдержали цепи этого моста. По городу тут же поползли слухи, будто виной всему была брошенная в сердцах фраза местной жительницы, чтобы все провалились. Так или иначе, после трагедии был открыт временный мост, и лишь спустя полвека отстроили новый, уже более надежный.
2: А сейчас, внимание, вопрос. Это разводные мосты Санкт-Петербурга. Мосты поднимают, чтобы пропустить суда. Потом мосты опускают, чтобы восстановить движение. Оба этих процесса происходят ночью по строгому графику в период навигации. Когда мосты разводят, это называется разводка. А когда мосты обратно соединяют, как это называется?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Место притяжения.
1: Итак, когда мосты разводят, чтобы пропустить суда, это называется разводка. А когда мосты опускают, соединяют, чтобы восстановить движение транспорта, как это называется?
2: Ну, давайте посмотрим. Это, Клавдия пишет, это наводка или соединение мостов.
1: Угу.
2: Наталья пишет, сведение называют, когда соединяют назад мосты. Так. Называется сводка моста или смыкание, а может, встреча.
1: Красиво.
2: Денис, наводка, наведение мостов. Галина написала свод, спасибо за фотографию. Вот как раз такой мост, Петербург. Владимир написал, наводкой называется сведение мостов. Антон Валентина, а помните в фильме «Невероятное приключение итальянцев в России» мост разводили днем, хотя на самом деле их разводят только в ночное время.
1: Да-да-да.
2: Наведение или... Или не... Как это, Владимир, подождите, какая-то буква? Наведение или... Неоводка мостов. Что такое неоводка мостов? Я... Наводка, наверное. Наводка. Вот скорее. Наведение или наводка мостов. Ой, пока без березового сука тут
1: точно
2: не разберешься.
1: Не разберешься.
2: Так, ну и Таисия еще написала закрытие или смыкание.
1: Спасибо
2: и
1: большое.
2: И сводка еще. Дмитрий тоже написал. Процесс... Ольга еще пишет. Процесс соединения мостов после развода называется сведение. Михаил написал рандеву.
1: Спасибо,
2: наведение,
1: да,
2: или сведение, Елена?
1: Свидание или рандеву?
2: Да, ну что, на самом деле...
1: Рандеву.
2: Да.
1: А на самом деле называется наводка, наведение. Многие ответили правильно, да.
2: Ну что ж, спасибо за активность, друзья. Теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
2: По оценкам сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. То есть, по большому счету... Затруднения только местами. Самое крупное – это улица Кунцевщина, улица Лобанка, улица Максима Горецкого, от улицы Кунцевщина 32 до улицы Янковского. Там можно простоять 12 минут. А еще улица Якуба Колоса, Красная улица, от улицы Белинского до улицы Веры Хоружей, тоже там можно постоять. И Долгиновский тракт от улицы Выгодской до улицы Щедрина.
1: Также основные затруднения – проспект Машерова, улица Козлова от улицы Максима Богдановича до улицы Платонова, время проезда 8 минут, улица Лобанка, улица Кунцевщина от улицы Мазурова до улицы Матусевича и улица Красная, улица Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Богдана Хмельницкого.
2: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, ну мы сегодня о березовом соке говорим. И вот Светлана написала: расскажу хохму. Работала со мной в магазине девушка Света, швея-подгонщица. Хорошая, добрая, но немного наивная. Однажды в отдел электробытовой техники ей там в этом отделе навязали соковыжималку, причем довольно недешевую. Мы ее отговаривали. Мол, у тебя дачи нет, что ты будешь делать? А она, мол, мой сын не ест фрукты. А так я буду их покупать и давить сок. Он сок любит. Короче, взяла. Спустя время одна ее клиентка рассчитала с ней бутылкой березового сока. Радости не было предела. Я тут и говорю, мол, Света, ты меня удивляешь, у тебя же соковыжималка есть. Ты же можешь сама надавить. «А что, так можно?» — спросила она. «Ну, конечно! У тебя же импортная. Закажи куба три березы. Дави себе, посвистывая. Напьете с сыном до отвала». Мои девочки от смеха пополам сложились. Ну, тут и Света поняла, что это шутка, хотя сначала и поверила.
2: Именно посвистывая, это же как прекрасно.
1: Давить березы. А еще одна Светлана написала. Забыла сказать, что замороженный березовый сок сохраняет свою ценность в течение года. При разморозке сок сохраняет свой вкус и полезность. Размораживаю и пью сок в течение года вместо воды по пару стаканов в день. После сбора сока отверстие в березе я закрываю деревянным чопиком именно из хвойной ветки, способствующей заживлению, и замазываю поврежденную кору глиной. И обязательно благодарю свои березки за собранный сок, обнимаю их стволы и прижимаюсь к ним со словами благодарности. И, кстати, Светлана написала версию вот той поговорки, что ты сказала. Mm-hmm. «Березовый сок всем сокам сок».
2: Сокам или соком?
1: Это я специально сказал сокам, потому что, чтобы подчеркнуть,
2: березовый,
1: да.
2: Сок, всем сокам сок.
1: Да. Хорошо, спасибо.
2: А Юля написала, кстати, я ни разу не пила натурально березовый сок. Интересно, какой он на вкус.
1: Ну, боже мой, даст Бог попробовать. А я хотел сказать, так, ну, может быть, можно сок замораживать в кубики, вот в эти, в лед, который
2: я
1: можно добавлять.
2: Я хотела тоже сказать, да.
1: А в напитки всякие разные. Или,
2: ну, перебьют вкус. У березового сока слишком нежный вкус, чтобы его куда-то добавлять, как дополнение.
1: Зато
2: какое-то.
1: Сок добавит полезности.
2: Да уж, конечно. Если водочкой разбавить, уже полезности будет море, правда?
1: Ну, конечно. Друзья, ваши истории, связанные с березовым соком, мы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Ну и такие же забавные, шуточные какие-то истории, приключения, может быть, как вы собирали березовый сок. Описывайте это на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В этом году учеников 10 классов будут отправлять на учебно-полевые сборы на 10 дней вместо 5, причем изменится формат мероприятия. Для парней сборы будут круглосуточными и приближенными к условиям воинской части. Сборы входят в курс допризывная медицинская подготовка, по которому выставляют итоговую оценку за 10 класс, после чего переводят учеников в 11. При этом освободить от них могут только по медицинским показаниям. Площадки для сборов готовят на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и воинских частей. Пребывание в лагерях или на базах отдыха обойдется в 20-30 рублей на человека в сутки. Оплачивать будут местные власти. Во Фрунзенском районе столицы торжественно открыли финальную 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса. Строительство одного из самых масштабных парков Минска началось в 2011 году. И теперь многолетняя работа завершена, сообщает СТВ. Парк занимает 3-е место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка. Европейские автопроизводители терпят убытки с момента повышения Трампом импортных пошлин на автомобили ЕС. Они потеряли более 8 миллиардов евро. Западные СМИ напоминают, что Вашингтон повысил тарифы на европейские автомобили с 2,5% до 27,5% в апреле 2025 года. После заключения торгового соглашения между США и ЕС ставка была снижена до 15%. Тем не менее, введение пошлин ударило по отрасли, и теперь она готовится к возможному новому витку эскалации торговой войны. Аналитики считают, что если Трамп все же повысит пошлины на европейские автомобили до 25%, немецкие автогиганты в этом году могут потерять на 2,5 миллиарда евро больше. Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом, сообщила министр здравоохранения страны Стефани Рист. Женщина была на борту круизного судна MV Hondius. Ее состояние ухудшилось за минувшую ночь после возвращения во Францию на самолете.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375 29 666 90 95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом, в Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17.07, дорогие друзья, начало шестого. А в начале шестого, как всегда, по хорошей доброй традиции, мы передаем приветы нашим любимым слушателям. Можем даже перекличку устроить, где, в какой стране вы нас слушаете, чем при этом занимаетесь, почему вы однажды выбрали именно Радио Рокс и остались на волне. Кстати, за это именно мы вас и благодарим. Спасибо большое, у нас самая лучшая в мире аудитория. Все искренние такие, естественные, приятные. Нам всегда хорошо с вами в компании. А сегодня, поскольку Максимов день или береза сок отмечается вот 11 мая, этот день такой народный праздник, мы решили поговорить именно о березовом соке. Любите ли вы березовый сок? Умеете ли вы его собирать, вот этот самый сок? Какие-то забавные истории, связанные со сбором березового сока, и вообще какие-то ассоциации с березовым соком, какие-то, может быть, есть воспоминания. Николай написал: в детстве давали попробовать, и мне он всегда казался безвкусным, а в магазинах вообще что-то было такое подслащённое, на мой взгляд, и разбавленное.
2: Ну, бывает. Вот тем и хорошо, когда люди сами занимаются этим. Наталья прислала анекдот: в больнице Буратино. У тебя березовый сок какой группы? А где вы храните березовый сок? Ну как где? В дереве, конечно. Да. И, конечно, мы ждем, возможно, какие-то рецепты, возможно, секреты. Опять-таки...
1: секреты сбора березового сока. Если вы любите березовый квас, то какие-то тонкости, как вы делаете...
2: как ухаживать за деревом.
1: Сколько надо выдержать, да.
2: Как ухаживать за деревом. Вообще, когда нужно собирать этот самый березовый сок? Потому что вот где-то прочитал, что как только снег сходит, вот уже можно как бы...
1: и сколько ждать? Вот наша слушательница посадила дерево, деревья выросли. Вот сколько, собственно, самое молодое дерево, с которого можно собирать березовый сок. Вот если вы в курсе, вы знаете какие-то тонкости, поделитесь, пожалуйста, на странице ВКонтакте Радио Рокс М и присылайте сообщение в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Спасибо большое, что настроили приемники именно на Рокс. Нам очень-очень приятно, что среди огромного количества радиоволн вы выбрали самое искреннее радио. Ну и чтобы вам не было скучно, парочку анекдотов в дорогу. Значит, на кухне стоит упаковочка березового сока, и значит, жена открывает и никак не может открыть. Открывает, что-то там режет, пробует, ничего не получается. Муж подходит и говорит: «Что ты мучаешься? Вот же ж написано, открывать здесь». Она такая вырубает и говорит: «Дай сюда! А я специально с другой стороны открываю. Не хватало, чтобы еще какая-то упаковка указывала, что мне делать».
2: Ну, а у меня тоже такой коротенький, но жизненный. А что это у вас березовый сок такой дорогой? Ну, так это же из карельской березы. Друзья, теперь узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну, движение в Минске уже достаточно плотное. По оценкам сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 4 балла. Самое крупное — это проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Улица Лобанка от улицы Одинцова до улицы Притыцкого. Опять-таки, затруднения есть на улице Кунцевщина, улица Лобанка, улица Максима Горецкого от улицы Кунцевщина 32 до улицы Янковского. Там можно 11 минут задержаться. На проспекте Машерова улица Козлова от улицы Даумана до улицы Платонова и улица Сурганова от улицы Платонова до улицы Максима Богдановича.
1: Также затруднение улицы Якуба Колоса, Красная улица, от улицы Белинского до улицы Верхоружий. Там время проезда 9 минут. Также Долгиновский тракт от улицы Выгодского до улицы Щедрина.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон,
5: Озон, Озон. Привет, что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбайт».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем, как всегда, есть еще ваши сообщения. Валентин пишет: «Береза созревает для сока только 20 годам. Спросите лесников».
2: Угу, спасибо большое.
1: Ну, то есть
2: большое.
1: Надо выждать обязательно.
2: Спасибо.
1: Потом Миха пишет: «Диаметр ствола должен быть не менее 20 сантиметров, а принимать натуральный сок не более 200 граммов в день. Рекомендации врачей».
2: Тоже спасибо большое. Еще вот пишут, что заготовка березового сока с момента, когда начинает таять снег, и заканчивается с распусканием почек. Надо успеть до первых почек.
1: Так, ну еще Богданчик пишет нам. Ой, Богданик, вернее, извините. Собираю сок так. Сверло, пробки, отводки, под дубочки от капельницы. Ой, для меня это было только что сложно.
2: Да, для меня тоже сложно.
1: Подожди, Валентин, это только начало сообщения. Сверлю, наверное, пробки от водки под трубочку от капельницы. То есть, чтобы вот такой диаметр,
2: все,
1: чтобы трубочка.
2: Все, теперь понятно.
1: По диаметру пробки отверстия в березе 3 штуки. Эти же пробки остаются до заживления. Трубки шелушатся. Таким образом, самое главное — подготовиться к сбору. Водка и капельница. Как вам сочетание? С приветом из деревни Борщевка Речицкого района.
2: Сочетание великолепное. Привет, деревня Борщевка Речицкого района. Спасибо большое, очень приятно.
1: Кто заказывал такси на Дубровку?
2: На Борщевку.
1: На Борщевку, да, в нашем случае.
2: Кстати, вот говорят, что обычно выбирают участки леса для сбора сока, где уже деревья предназначены для сруба. Вот я тонко точно не знаю, но вот поговаривают, что тоже. А, кстати, раньше вот у нас делают березовый квас, а раньше, например, на Руси из березового сока делали вино. Оно бродило в бочках вообще без добавления сахара. В старинных книгах сохранились рецепты, а в советское время даже были попытки сделать из него игристое вино. А в 1936 году под Свердловском открыли даже опытное производство березовых вин.
1: Здорово. Елена прислала и фотографию. Банка трехлитровая с соком стоит, пишет: «Добро пожаловать и спить». Кстати, сок из собственной березы, а когда прекращаем сбор, муж забивает колышек из дерева. Значит, о березовом соке. Вот только что принесла из погреба квас. Туда всегда жарим ячмень, потом ждем, пока настоится немного, потом сахар добавляем, если кто любит. Очень вкусно, особенно когда пришел с огорода, утомленный, ну и после жары. Сейчас жарю драники. Приезжайте, всего всем хватит.
2: Спасибо.
1: Здорово.
2: Большое.
1: Я обожаю драники, поэтому, Елена, очень заманчивое предложение.
2: Спасибо большое. Но мы плавно переходим к дурацкому вопросу. И звучит он так. А кто-нибудь знает, зачем мы в школе через козла прыгали?
1: Кто знает, а? Вопрос дурацкий, друзья, поэтому ответы могут быть шуточные, могут быть серьезные, аргументированные. Их ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: и горькая слеза упала на песок. Она была одна, он тоже одинок.
1: Дурацкий вопрос.
2: Итак, наш дурацкий вопрос. А кто-нибудь знает, зачем мы в школе через козла прыгали?
3: Давайте выяснять. Сергей написал, чтобы они не выросли в оленей на дороге. А Галина пишет, чтобы почувствовать себя орлами. Едвига Ивана пишет, чтобы тот, кто неловкий от природы, набил себе шишки на мягком месте. Миха, потому что слон выше. Юрий тоже написал, для образования гибкости в теле. Какая-то гибкость, да, образовалась. Михаил пишет, ну как, зачем? Уже 3 часа об этом говорим. За березовым соком, конечно, чтобы добираться легко.
2: Понятно, понятно.
3: Так. Не знаю, как зовут нашего слушателя или слушательницу, скорее всего, Ольга. Этот навык нужен для того, чтобы с легкостью перепрыгнуть через козлов без эмоциональных травм. «Козлы»
2: что
3: в кавычках написано. Да, Клавдия пишет. Ответ, значит, я знаю зачем. Чтобы обходить подобное препятствие по жизни. Я бы сказал, не обходить, а перепрыгивать через них легко.
2: А вот реально, запросто. Представьте физически, вот это упражнение, как мы прыгали через козла, и вопрос, а зачем, для чего?
3: Дмитрий пишет, к семейной жизни готовились. А Наталья, лично я прыгала через козла, чтобы завалить его. И всем было смешно, но не хватало мне длинных ног. Денис, для укрепления мышц, развития координации движения и преодоления страха перед препятствием.
2: Прекрасно.
3: Виталий пишет, с козлами в жизни лучше не встречаться и по возможности перепрыгивать. Но вот вопрос, зачем нужно перепрыгивать через коня? Мы
2: вот
3: же через коня,
2: хорошо,
3: да.
2: Да.
3: Тоже
2: через...
3: прыгали.
2: Так, и через коня?
3: Конечно, он длиннее просто.
2: Ага, еще на коне упражнения делать.
3: Конечно, ну да, с брусьями. Владимир пишет, наверное, чтобы показать детям, что если будут козлами по жизни, через них каждый будет прыгать. Лучше уж быть конем, через него не каждый сиганет. И Петр Петрович, чтобы не стать козленочком. Вот такие ответы.
2: Молодцы.
1: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.

0: Дорожная обстановка.
1: Друзья, сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска. Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов. Ну, самые крупные пробки на отрезке МКАД от поселка Зацень до дороги в Дрозды. Улица Ваупшасова от Радиальной до Минского моторного завода. МКАД от улицы Францессы Скорины до Дачной улицы. Улица Червякова. Долгитовский тракт от Каховской улицы до Пригородной. И улица Сурганова тоже придется подождать от улицы Платонова до проспекта Независимости.
2: А также затруднения. Долгиновский тракт от Пригородной улицы до Орловской улицы. Улица Ленина от Интернациональной улицы до улицы Кирова. А также улица Верхоружия от улицы Максима Богдановича до улицы Кропоткина.
1: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шины.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну что, друзья, вот и пришло время прощаться. Как обычно, мы там говорим, если что, о еде. Пойдем сейчас поедим. Не знаю, как насчет березового сока. Получится, не получится. Ну, скорее, не получится. Где ж мы его, так сказать, найдем?
2: Ну, кто знает, в магазине зайдешь и найдешь коробочку березового сока. А вдруг свеженький подвезли.
1: Ну, еще прежде, все-таки у нас... Ага, тут спасибо. Спасибо всем, кто написал. Спасибо всем, кто был с нами эти три часа в легких буднях.
2: Большое.
1: Надеюсь, что вот время так прошло незаметно. И Клавдия пишет: «Бокал я сока из березы пью за вас до дна, чтобы ваша жизнь была приятными сюрпризами полна».
2: Спасибо большое. Березовый сок, о котором мы говорили, ну что может быть лучше? Это животворящий напиток, наполненный энергией просыпающейся природы. По сути, дорогие друзья, это вкус родной земли, свежесть раннего утра, прозрачный такой. Ну, дарует здоровье, силы, очищение. Так что будьте здоровы, пусть все будет в удовольствие. И как в песне, мы начинали с песни и, собственно, заканчиваем. Открой нам очищение. Отчизна, просторы свои, заветные чащи, открой ненароком. И так же, как прежде, меня напои березовым соком, березовым соком.
1: Все, друзья, я, Антон Шелест, прощаюсь. Желаю вам хорошего, нескучного вечера.
2: Ну, а я, Валентина Лосовская, назначаю вам свидание в 19 часов в народно-поздравительной программе «Был бы повод». А легкие будни благодарят вас и говорят традиционное. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7-395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Авиакомпания «Белавия» возобновила полеты из Минска в Махачкалу. Пока рейсы будут выполняться по субботам раз в неделю. Со 2 июня добавится еженедельный вылет по вторникам. Из Минска самолет вылетает в 13:10, приземляется в Махачкале в 16:30. Обратно рейс отправляется в 17:30 и прибывает в столицу Беларуси в 21:00. Актуальные цены можно уточнить на сайте авиакомпании. В центральном районе появится велодорожка, по которой можно будет добраться из столицы к Минскому морю. Это позволит столичным жителям на велосипедах добираться в Минский район под путепроводом на МКАД и проехать к Минскому морю. Планируется, что работы по благоустройству будут завершены уже в мае. Протяженность всех велодорожек на территории района в настоящее время составляет более 34,5 километров. Они пользуются большим спросом у минчан в благоприятный период времени. За этот год предусмотрено построить еще 3,5 километра велодорожек. Пассажиры круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, начали покидать судно. Их эвакуируют на правительственных самолетах с Тенерифе. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 42-дневный карантин для всех пассажиров, находившихся на борту, начиная с воскресенья. Хантавирус, напомню, обнаружили 2 мая, через 3 недели после гибели первого человека на борту. С тех пор умерли еще 3, супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. 4 пациента остаются в больницах Южной Африки, Нидерландов и Швейцарии. 6-летний мальчик нашел в Норвегии меч времен викингов во время экскурсии. Школьник был на поле в деревне Брандбу со своими одноклассниками, когда обнаружил торчащий из земли предмет. Находкой оказался редкий однолезвиевый меч, которому около 1300 лет. Школа связалась с археологами и передала им артефакт. Теперь меч находится в культурно-историческом музее в Осло.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом. В Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18. В Могилеве 18-20. В Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Radio Rocks.
1: У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две. Чтобы сердце полыхало, как моя.

0: не возвращается.
1: Дорожная обстановка.
2: В городе по-прежнему шестибальные пробки, крупнейшие МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. МКАД от улицы Нестерова до улицы Ваупшасова, а также проспект Независимости от площади Победы до улицы Ленина. Основные затруднения: улица Ваупшасова от Радиальной улицы до Минского моторного завода. Придется продержаться 9 минут. 8 минут улица Червякова, Долгиновский тракт от Каховского улицы до Новаторской улицы, Сторожевская улица от Старовилинской улицы до проспекта Машерова, а также проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.
1: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Наши песни –

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио Рокс.

0: еще разок. И все же я не одинок, мне дарит небо звезд поток. Ну, с днем рождения тебя еще разок.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
2: 45-45, баба-ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

40 лет, жизнь только начинается. Значит, 45 тебе всего лишь только 5. И пусть твоя душа опять по-детски улыбается. Ты скоро в жизни кое-что начнешь соображать. Чем старше станешь телом, тем крепче будешь духом. Как же вы прикажете?

моей ты писала не мне. Ты пыталась уйти от того, что ты знала. И любовь, как свеча,

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
6: Радио «Рокс».

0: делаешь? Поймите, мужика.
1: Реклама.
2: Белл Автомаркет.
1: Продажа авто.
2: Белл Автомаркет.
1: Срочный выкуп.
2: Белл Автомаркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90% рынка. Отныне во время экстремальной погоды или, например, при проведении крупных международных мероприятий диспетчеры обязуются, во-первых, ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а еще стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса. За букет сирени или другого цветущего кустарника в Беларуси могут выписать штраф. Традиционно в мае об этом предупреждает Минприроды. Так, за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, это 1350 рублей. Индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, а штрафы для юрлица до 300 базовых. В придачу придется возместить ущерб, нанесенный природе. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 13 мая прибудет в Китай с государственным визитом. Он продлится несколько дней и завершится 15 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первая поездка действующего президента США в Китай с 2017 года. Нынешний визит является частью серии международных встреч, которые направлены на урегулирование напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Петр Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана. Новое правительство планирует ограничить количество сроков пребывания на этом посту. Также впервые за 12 лет на здание парламента вернулся флаг Евросоюза. Этот жест многие расценивают как сигнал о намерении наладить более конструктивные отношения с Брюсселем. В то же время Мадьяр готов сохранять закупки российской нефти, выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС и блокировать поставки оружия Киеву, сообщает СТВ.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом. В Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18. В Могилеве 18-20. В Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Программа для ваших праздников.
1: Приветствуем всех, кто проводит этот вечер вместе с Радио Рокс. Вы сделали правильный выбор. С нами всегда хорошо и душевно, тем более, когда в эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», когда приветы и поздравления звучат на всю страну. Да что там мелочиться? На весь мир. Везде, где есть интернет, можно слушать Радио Рокс. И мы готовы озвучивать ваши сообщения. Но для начала, дорогие друзья, немножко важной информации. Ответ на часто задаваемый вопрос – наша услуга бесплатна. Любой может прислать в программу поздравления для родных и близких. Но чтобы в потоке приходящих к нам сообщений, а их за одну минуту бывает огромное количество, так вот, чтобы в потоке сообщений ваше не затерялось, старайтесь писать его одним текстом, не делите на мелкие сообщения. Потому что если вы решили следом что-то дописать в следующем сообщении, предыдущее может просто улететь, и мы его не увидим на экране студийного компьютера. Из-за таких именно технических моментов, когда и вы, и те, кому вы отослали поздравления, или привет, не слышат сообщения в прямом эфире. Это огорчает и вас, и нас. Поэтому, пожалуйста, учитывайте это. И учитывайте то, что мы не можем озвучивать некорректно написанное сообщение. Без пробелов, без знаков препинания, с изменениями Т9 иногда приходит просто абракадабра. Поэтому тоже учитывайте. Пожалуйста, проверяйте ваши сообщения перед отправлением. Ну, а в остальном все по-прежнему. Напишите имя и фамилию адресата. Если спорные ударные буквы, вы их, пожалуйста, выделите, чтобы это правильно звучало в эфире. Напишите несколько теплых слов и не забудьте подписаться в конце. А присылать ваши сообщения нужно на Viber номер 33-699-102-1. Помните, что даже такой небольшой знак внимания может подарить кому-то незабываемые эмоции и надолго остаться в памяти. Улыбнитесь, мы начинаем.
0: Наш

0: Радио Рокс.
1: Ну что ж, мы начинаем нашу программу и первое поздравительное сообщение. Дорогие роксовцы, в этот прекрасный майский день в городе Житковичи свой очередной день рождения отмечает замечательный человек, прекрасный муж, отец и дедушка Сергей Васильевич Торчик. Надежный друг для Николаевича и Павловича, ветеран боевых действий в Афганистане. И мы желаем ему в жизни здоровья, счастья, удачи, радости. Пусть стороной его обходят все ненастья, а рядом будут только верные люди. Подпись «Все друзья и знакомые». Уважаемый Сергей Васильевич, вам остается всего лишь год до юбилея, и мы вам желаем провести этот год ярко. Мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Желаем радости в работе, желаем успехов, желаем достатка. В доме всегда уюта, спокойствия и умиротворения. Семья пусть только радует, здоровье будет крепким, а настроение всегда чудесным. А в жизни пусть сопровождают только счастье, любовь, доброта и везение. Ну а остальные пожелания для вас, Сергей Васильевич, вы услышите от Таисии Повалий.

сейчас поздравления для милых и очаровательных дам. Уважаемые ведущие, поздравьте, пожалуйста, замечательную женщину, которая живет в городе Гомеле, Антонину Петровну Голомидову, с днем рождения. Крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и солнечного настроения. Потому что Антонина Петровна сама лучик света, добрая, отзывчивая, позитивная и просто хороший человек. Антонина Петровна, дорогого стоит, когда в ваш адрес такие красивые, такие приятные, теплые и светлые слова. Уважаемая Антонина Петровна, мы всей командой «Радио Рокс» присоединяемся и тоже поздравляем вас с днем рождения. Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить замечательную женщину из города Бреста, Ирину Федоровну Тишук, с днем рождения и пожелать ей счастья, здоровья, успехов везде и во всем, написала семья Аверьяновых из города Жабинки. Уважаемая Ирина Федоровна, мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Чего в жизни всегда желают в такие праздники? Крепкого здоровья, достатка, любви, благополучия. И нам хочется пожелать того же, а еще добавить, чтобы все ваши желания исполнялись, которые вы сегодня загадаете, и чтобы каждый день вас радовал все больше и больше. Ну а сейчас принимайте музыкальный подарок от «Радио Рокс».

0: Шоколадная.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Мы продолжаем нашу программу. Я на всякий случай напомню вам наши координаты. Номер Вайбера 33-699-102-1. На этот номер присылайте ваши сообщения. Дорогой Рокс, пламенный привет передайте Татьяне Мацкевич. Хорошего, прекрасного вечера, моя родная, от Сергея. Дорогой Рокс, сегодня хочу поздравить свою любимую жену Наталью Николаевну Бирюкову из города Толочино с днем рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья, исполнения всех желаний и хотим сказать, что мы ее очень сильно любим. Муж Игорь, сын Артем и дочка Яночка.

0: Радио «Рокс».
1: Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить своего соседа Александра Коньковского с днем рождения от Васильевны, Сергея и соседки Натальи из Кобрина. Александр Коньковский, мы вас тоже поздравляем. Добрый вечер, любимое радио. Сегодня с вашей помощью мы хотим поздравить нашего юбиляра, самого лучшего сына, мужа, отца, дедушку, свекра Юрия Николаевича Задерея с замечательным юбилеем. И хотим пожелать огромного счастья, здоровья и любви вся огромная семья Задерей. Уважаемый Юрий Николаевич, мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня в честь вашего юбилея. И хотим пожелать вам всегда оставаться таким крепким, способным выдержать любой жизненный шторм. И пусть в этом вам всегда помогает любовь родных, поддержка друзей, самое главное, внутренняя сила, здоровья вам, оптимизма. И позволяйте себе быть счастливым.

0: программе «Был бы повод».
1: Добрый вечер, наше любимое радио. Очень хочется поздравить с прошедшим днем рождения Татьяну Анатольевну Кускову, которой 9 мая исполнилось 65 лет. Работает наша именинница в средней школе 27 города Минска учителем в начальной школе. Коллеги, друзья и семья поздравляют Татьяну Анатольевну и желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости, побольше улыбаться и оставаться такой же цветущей и энергичной много-много лет. Уважаемая Татьяна Анатольевна, день рождения – особенный повод, когда хочется сказать человеку не просто «поздравляю», а сказать по-настоящему теплые, искренние и душевные слова, которые тронут сердце и оставят светлый след в памяти. И не важно, что день рождения прошел, важно, что остаются эмоции, что люди продлевают вам праздник. А каждая женщина – это целый мир, нежный, сильный, заботливый, вдохновляющий. И в день рождения, и после дня рождения особенно важно услышать, как ценят, как восхищаются, как желают счастья от всей души. Хочется слышать эти поздравления. Так что, уважаемая Татьяна Анатольевна, вам повезло. Рядом с вами любящие вас близкие. Ну а радио «Рокс» не останется в стороне, и мы вручаем вам музыкальный подарок.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: А в одной семье в городе Слониме замечательный повод. Сегодня они отмечают день рождения своего любимого мужа и папы Роберта Гартмана. Уважаемый Роберт, для вас пришло сообщение на наше радио. Дорогой Рокс, я хочу поздравить своего мужа с днем рождения, с 59-летием Гартмана Роберта. И хочу пожелать ему здоровья, радости от жизни, исполнения всех его желаний и всего самого-самого наилучшего. Поздравляет его жена Татьяна, сын Марк и дочь Бажена. Уважаемый Роберт, у вас замечательная семья. Спасибо большое, что свой день рождения отмечаете вместе с нашим радио. Я уже говорила, у нас всегда хорошо и душевно. Пусть также по жизни вам будет хорошо и душевно. Принимайте музыкальный подарок.

А это сообщение приветик для любимой подружки Леночки Синьковец. Желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове радости, не знать горя и зла. Желаю тебе кучу денег, чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита. Счастье, здоровье и удача. И пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают. Вот такой приветик от подружки. Дорогой Рокс, здравствуйте. Я хочу передать привет моей любимой маме Елене Николаевне Гришкевич. Пусть не переживает из-за пустяков и больше отдыхает. Мамуся, доча тебя любит. Елена Николаевна, какая прелесть. Смотрите, парочку слов, а уже на вашем лице улыбка. И уже вы не переживаете из-за каких-то там пустяков, потому что действительно любые какие-то проблемы – это вопросы, которые можно решить. Так что действительно не переживайте, не волнуйтесь и оставайтесь вместе с Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская.
1: Еще один прекрасный повод в семье Снежаны и Александра Кузьмицких. Сегодня они отмечают день рождения своего сынишки Егора. Уважаемая Снежана, в первую очередь позвольте вас, как маму, поздравить. 7 лет счастья. Вы сделали такой подарок Александру. Александр, жму руку и вообще поздравляю вас со Снежаной. Плод любви. Желаю вам счастья. Пусть каждый шаг будет с любовью. А, конечно, вашему сынишке Егору больших-больших успехов. Счастливого детства, я думаю, вы оба с любовью делаете все возможное, чтобы ваш сын жил счастливо и наслаждался жизнью. А Егор, вам родители желают здоровья, много мгновений счастья, верных друзей и успехов в учебе. Егорка, любим тебя очень. Ты наша радость, хорошего тебе настроения круглый год. И пусть все твои желания исполняются. Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить семью Пешко, Валентина и Наталью с новым статусом. Они стали дедушкой и бабушкой. И все благодаря их дочери Анечке и зятю Сергею. Мы вас любим. Здоровья вам и вашему малышу, семья Пешко и все родные. Конечно же, Анечке крепчайшего здоровья. Она стала мамой. Сергея поздравляем. Ну и, конечно, Валентин и Наталья. Действительно, новый статус ко многому обязывает, но дарит очень много счастья. Дорогие друзья, всем самые-самые искренние пожелания от Радио Рокс и живите красиво!

Дорогие друзья, и в завершении программы еще несколько сообщений. Как всегда, Егор передает привет всем слушателям, а слушатели привет Егору. Дорогой Рокс, поздравляю свою любимую сестренку Елену Владимировну Старовойтову с днем рождения. Желаю тебе, моя дорогая сестра, всегда быть на высоте, покорять вершины и добиваться целей. Пусть жизнь будет сказкой, где исполняются все мечты. Здоровья, удачи, успеха, богатства, достижений, благополучия, женского счастья и незабываемых событий. Будь в хорошем настроении и получай настоящий кайф от жизни. К моим поздравлениям присоединяется твой муж Александр, дети Юра и Юля, а также твои племянники Анастасия, Артем, Владимир, Яна, Михаил. Мы все тебя любим и ценим. Поздравляем нашего сына Беняцевича Максима с 19-летием. Сын, гордимся тобой, любим, ждем с нетерпением. Желаем оставаться добрым, здоровым, смелым и достойным гражданином своей страны. Я так понимаю, мама Инна, поздравляю вас с этим праздником. Дорогой Рокс, с днем рождения поздравляю подругу Надежду Судникову. С днем рождения тебя, дорогая. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов и много-много любви. Пусть жизнь тебя окружает только достойные, светлые люди, такие же, как и ты сама. Цвети, сияй, ни в чем не сомневайся и двигайся только вперед. Ну и все, собственно. Ах, написали о вас, Надежда, что медсестра 18-й поликлиники. Чудесный человек, дорожу нашей дружбы. Боже мой, какая у вас замечательная профессия. Дорогие друзья, на этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. Как всегда, привет тем, кто взгрустнул. Не переживайте, вместе с Радио Рокс это быстро все улетучится. Привет тем, кто поправляет свое здоровье. Вместе с Радио Рокс вы выздоровеете моментально. Всем любви. С вами была я, Валентина Лосовская. До новых встреч в эфире.

0: В Беларуси 8 вечера. Погода.
1: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом. В Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18. В Могилеве 18-20. В Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 9 вечера.
0: Погода.
4: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом. В Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18. В Могилеве 18-20. В Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета. We'll be right back.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

взгляд. Как под гипнозом живу, сверх нормы адреналин, я словно в космос лечу.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: тобой.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
4: В Беларуси 10 вечера.
1: Погода.
5: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом, в Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета. We'll be right back.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: лицо. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения букмекера.
3: В Беларуси 11 вечера.
4: Погода. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 17-19. В Гродно и Могилеве ночью от 7 до 9 с плюсом, в Бресте, Витебске и Гомеле плюс 8-10. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выкупа.
3: В Беларуси

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефон ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей, не спешите стирать номера.

не судили товарищи строго. Чтобы быть несудимым самим,

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замены.

пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера, не спешите стирать номера.

Может быть, ты одна, может быть, ты одна, или кто-то есть. Все же ничего не изменит, ничего не изменит. Это в сердце моем. Дни разлуки прошли, дни разлуки прошли.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио «Рокс».

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Сколько надо душе, да немного ты сам понимаешь.

крутит туго, и ты, конечно, вспоминаешь друга. Скажи, что дружбы может быть дороже, но кое-что есть в этой жизни все же. То, что любому словно воздух нужно, давайте все-таки признаем дружно.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Что за муки влюбленного сердца? Осмотрите меня, доктора. Оно будто из красного перца и жжет, как пламя от костра. Вы не смейтесь надо мною, люди, пожалейте меня кто-нибудь. Убедитесь, каким оно будет, когда резать мне станете грудь. А не то я сам себя, так и знайте, занесу инфекцию в кровь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разводили руками доктора, пульс и вправду что-то учащенный. Вам анализ надо сдать с утра в поликлинике своей районной. На столе, когда вышел наркоз, сквозь туман я различал глаза.

0: я никогда обратно не впущу.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам, мы разделим пополам, любя.

как я тосковал, падал, а потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

Шел трамвай с окраины в город. Путь его неспешен, долог. Пассажиры дремлют, битый час. Только парень кареглазый, не приметишь его сразу.

тот трамвай и тот же город, и похожая история. Смотрю и вспоминаю нас. Тот же парень, та девчонка,